слушайте, девушки, я, говорит, готова на все, на буги, на буги-вуги и на все, что угодно, и так далее, и так далее. Да, между прочим, 3:20 уже в столице, так что как-то нужно свои ресурсы распределять аккуратнее под музыку. Ретро-ФМ распределяем ресурсы. Чипси Кинг, Сандра и Вячеслав Быков через 3:30. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.

Мне кажется, каждый из нас имеет право на свой личный, глубоко ночной бомбалейр. Так что, если вдруг захотелось, не сдерживай себя, дорогой товарищ. Ну, а там, где уже совершенно точно не глубокая ночь, а утро с добрым утром. Gypsy Kings на Red FM. Через пару минут Игорь Тальков, Альбанера Мина, Backstreet

0: нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мир, чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: звучит аккордеон.
1: Ну, на чистых сейчас точно спокойно и совершенно безлюдно. Я практически уверен в этом. А у нас буквально через 10 минут начнется движение. Потому что что? Потому что каждый день у нас все по расписанию. В 4:00 по Москве утренний экспресс на Ретро-ФМ помчит навстречу новому дню. Через пару минут Пол Маккартни и Майкл Джексон, например.

0: Утренний экспресс попал. 4.00 в столице. Двигаемся, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: меткали, не меткали, но сейчас прям четко-четко. Будем сверять, дорогие друзья, свои планы с гороскопом. Потому что 4.00.06 в столице, и потому что утренний экспресс. На Ретро FM меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 сентября, четверг. Сегодня, возможно, неожиданные перепады, спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло. Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь. Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте. Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием. Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость. Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки. Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернете шанс вернуть себе это. Весы. Простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение. Скорпионы. Воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества. Стрельцы. Домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе, вниманию друг к другу. Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь. Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний, помните простые и понятные решения. Это надежнее. Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями, не осуждайте себя за переменчивость. Перемен в лучшую сторону всем желаю.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Крис Ри и его этот самый паровозик, который едет вообще непонятно куда. Нам в ту сторону точно не надо, потому что у нас другой альтернативный паровозик. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мы мчим навстречу новому дню под любимую музыку. Меня зовут Илья Глебов. 4:19 в Москве. Через пару минут самоцветы, Якида. Мчим, друзья.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: И кто и в чем виноват, совершенно точно неизвестно. Но что, где и когда, это мы запросто. 4:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. И сейчас календарь.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Четверг, 24 сентября 2026-го. На календаре день рождения сегодня отмечает поэтесса, переводчик, писательница Лариса Рубальская, автор многих шлягеров. Ее песни есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Михаила Муромова, Алсу и многих-многих других звезд. Всего поэтессой написано более 600 песен и выпущено несколько сборников стихов. Поздравляем Ларису Рубальскую с юбилеем. Желаем здоровья, счастья, успехов во всем. 24 сентября в 1739 году родился Григорий Потемкин Таврический, генерал-фельдмаршал, фаворит императрицы Екатерины II. Его имя неразрывно связано с присоединением к России Крыма. Он основатель Севастополя Херсона Николаева, создатель Черноморского военного флота России. И, кстати, о Крыме. Сегодня день государственного герба и государственного флага Республики Крым. Традиционно 24 сентября в республике отмечается праздничными мероприятиями. В этот день в городах региона проходят показательные спортивные выступления, флешмобы, просветительские культурные программы, праздничные концерты. По этому поводу ура, ура, ура! В этот день, в 1916 году, русский летчик Константин Арцеулов решился на рискованный эксперимент. Он первым в мире намеренно ввел самолет в штопор и вышел из него. Это 1916 год. Эксперимент прошел удачно. После этого было предложено ввести побежденный, так сказать, штопор в список фигур высшего пилотажа, обязательный для приличного истребителя. Сегодня Всемирный день моря. Один из международных праздников в системе ООН. Этот день отмечается с 1978 года. Он посвящен проблемам экологической безопасности и сохранению биоресурсов. Кому, друзья, недалеко идти, пройдитесь вдоль. Ну, а мы про море просто помечтаем.
1: Ежедневник.
2: На ретро.

Если кто-то после информации про сегодняшний Всемирный день моря срочно собрался в вояж-вояж, не осуждаю, понимаю, завидую. Утренний экспресс на Ретро-ФМ и наш вояж-вояж продолжается. Меня зовут Илья Глебов, 4:35 в столице. Дальше доктор Албан Каома, Юрий Антонов через 3 минуты.

жизни. Это как-то не очень экологично, поэтому просто энергично продолжаем двигаться на утреннем экспрессе на Retro FM. Меня зовут Илья Глебов. 4:49 в столице. Через пару минут Сандра и группа Стаса Намина со счастьем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0FS7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: все это, чтобы вы просыпались весело и бодро. Это «Утренний экспресс» на Ретро FM. 5:00 в столице. Двигаемся.
1: «Утренний экспресс».

0: Ну, про вечную любовь в душе мы, конечно, все верим. А со звездами наяву сверяемся, между прочим. 5.06 в столице. Утренний экспресс на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Время, самое время для гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 сентября, четверг. Сегодня, возможно, неожиданные перепады. Спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло. Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь. Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте. Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием. Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость. Львы, не следует безоговорочно верить людям. Важно критически оценивать их поступки. Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс все вернуть. Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение. Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества. Стрельцы, и домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу. Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную и обратную связь. Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний, помните, простые и понятные решения, оно надежнее. Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость. Всем перемен в лучшую сторону желаю.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: 5.19 в столице. Утренний Экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. И у нас самое время для позитива. Что это значит? Значит, что вы самые, что ни на есть, свои позитивные новости сообщаете мне, я их транслирую на всю страну. Вы пишете в официальный канал в Максе, там Ретро FM, с зеленой галочкой туда. Там есть специальный пост под постом, прям пишите свое сообщение. Самое, что ни на есть, позитивное. Что у вас сегодня планируется? Что было вчера? Что вообще случилось в ближайшее время? Вы мне пишите, я зачитываю. В конце концов, ближе к 7 утра мы подумаем. И один из вас получит самый, что ни на есть, позитивный тостер. Итак, официальный канал в Максе. Там есть специальный пост. Пишите все самое позитивное. Зачту!

0: Алексей Сергеевич, бродила-бродила среди ночи, по ходу дела, Золушку как там обрела где-то, но у нас другие планы. Мы двигаемся на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ, и у нас сейчас самое, что ни на есть актуальное, перелистнуть календарик. 5:30 в столице.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: 24 сентября 2026 года. На календаре четверг. В этот день, в 1941 году, 85 лет назад, родился Игорь Ясулович, актер театра и кино, режиссер и педагог, народный артист России. Его называют королем второго плана. На его счету много эпизодических персонажей в культовых советских фильмах «Бриллиантовая рука», «По улицам комод водили», «Гостя из будущего» и «Как тут не вспомнить мужа Эллочки Людоедки, инженера Щукина, которого Остап Бендер спасал от потопа». Благодаря необычному голосу Ясулович стал актером дубляжа, и на счету у него около 100 картин. День рождения сегодня отмечают поэтесса Лариса Рубальская, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Оренбасарова, киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Александр Баширов. Поздравляем всех! В этот день, в 1970 году, советская межпланетная станция «Луна-16» осуществила первую в мире доставку на Землю образцов лунного грунта. Общая масса эксклюзивного груза составила 101 грамм. «Луна-16» стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю. Сегодня Международный день караванщика. Этот профессиональный праздник был установлен в 1995 году. Его отмечают все караванвожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта. Интересно, что самым известным караванным маршрутом был Великий Шелковый путь, соединявший Китай со странами Средней Азии. Известен он со II века до нашей эры. Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Петр, Роман и Сергей. Поздравляем!
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

что это такое? Я думал, что это такое? Оказывается, это любовь, это любовь. Это любимая музыка на Ретро-ФМ, и это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут секрет Рики Мартин 5:35 в Москве.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5.49 в столице, без лишних слов. Сергей из Барнаула пишет: сегодня у меня и у моего коллектива важное и приятное событие. Мы осуществляем поставку жизненно важного оборудования в одну из больниц нашего города. Надеемся, что это поможет

людям поддержать свое здоровье. Всем добра. Спасибо, Сергей, и вашему коллективу. Доброе утро, любимое радио. Пишет Ландыш из поселка Джалиль, Татарстан. Вчера муж собрал грибов. Пока он спит, готовлю картошку с грибами. И вас приглашаю на завтрак. Желаю всем здоровья и благополучия. Вот это я понимаю. Не пюре из брокколи, понимаете, на завтрак, а прям картошка с грибами. Так вот можно работать до самого вечера. Мы работаем, мы двигаемся на утреннем экспрессе на Ретро FM. 5:50 в столице. И у нас позитив. Вы пишете самые позитивные новости мне сюда, в канал официальный Ретро FM в Макс. Там зеленая галочка. И будет специально... Есть уже специальный пост, под которым вы пишете свое сообщение. Что у вас самого позитивного случилось? Я это все зачитываю. В конце концов, кто-то из вас получит совершенно прекрасный четверговый, как я его называю, тостер.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: скажешь «мчим, мчим, мчим», потому что утренний экспресс на Ретро ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.

0: совершенно точно разгадать мы не сможем, но на звезды посмотреть сейчас точно есть возможность. 6.07 в столице, утренний экспресс на Ретро FM. Самое время для гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 сентября, четверг. Сегодня, возможно, неожиданные перепады, спокойное течение событий может внезапно прерваться. Вспышка раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло. Овны. Прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь. Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте. Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием. Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость. Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки. Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс все вернуть обратно. Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение. Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества. Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу. Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь. Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний, помните простые и понятные решения, оно надежнее. Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость. Всем перемен в лучшую сторону.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM. This is the story of my baker, the meanest cat from old.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 6.19 в столице, 6.20 в столице. Меня зовут Илья Глебов, это утренний экспресс на Ретро-ФМ, и у нас с вами позитив. У вас позитив, который вы мне пересылаете, я его зачитываю всей стране. Татьяна просто кричит. Сегодня, 24 сентября, у нас пополнение в семействе. На свет родилась девочка, моя племянница Полина Дмитриевна. Ура, ура, ура! Поздравляю моего любимого брата, его жену Светлану. Я самая счастливая тетенька в мире. Все потому, что у нас одни мальчишки, и вот долгожданная девочка. Ну, за мальчишек чуть-чуть обидно, конечно, но только чуть-чуть. Поздравляем. Привет, Ретро-ФМ. Передайте самый горячий музыкальный привет нашей несгибаемой пятой бригаде. Девчонки, ловите. Кто шагает на завод посменно, наша пятая, мгновенно бригадир шлет свой наказ. Вы, команда высший класс, не грустите, не скучать, план рабочий выполнять. Всем здоровья, бодрых сил, чтобы мотор не барахлил. Ни пуха, ни пера, дорогие заводчане, отличного настроения под золотые хиды. Это Ирина из Калуги. Мы все записали. Значит, наш официальный канал в Максе, там зеленая галочка, и там есть пост специальный, под которым вы пишете свои позитивные новости. Я их зачитываю. Двигаемся.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это зимние истории, холодные ветры пока что не актуальны, а мы сейчас прям к самому актуальному перейдем. 6.30 в столице, утренний экспресс на Ретро FM.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: На календаре среда, 24 сентября 2026-го. День рождения сегодня отмечает поэтесса, переводчик-писательница Лариса Рубальская. Она автор многих шлягеров. Ее песни есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Михаила Мурмова, Алсу и многих-многих других звезд. Всего поэтессе написано более 600 песен и выпущено несколько сборников стихов. С днем рождения! Также день рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Оренбасарова. Мировую известность и главный приз Венецианского кинофестиваля 1966 года ей принесла роль в фильме Андрона Кончаловского «Первый учитель». Дальше были «Ташкент. Город хлебный», «У озера», «Визит к Минотавру», «Вход в лабиринт» и многие-многие другие. С днем рождения поздравляем! В этот день, в 1970 году, советская межпланетная станция «Луна-16» осуществила первую в мире доставку на Землю образцов лунного грунта. Общая масса эксклюзивного груза составила 101 грамм. «Луна-16» стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю. 24 сентября в 1999 году в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт памятник Шерлоку Холмсу. Оно и не удивительно, этот сыщик, согласно книге рекордов Гиннесса, самый популярный киногерой в мире. Холмс предстал задумчиво глядящим вдаль, одетым по дождливой лондонской погоде, в длинный плащ, шляпу с небольшими полями и с трубкой в правой руке. Музей-квартира гениального сыщика появилась на Бейкер-стрит 221B за 10 лет до этого. А еще сегодня отмечается Всемирный день моря, Международный день караванщика, День незапланированных безумств, праздник законченности дел, День пунктуации. Так что закончим все дела и запланируем безумство в честь Дня незапланированных безумств. Такое вот предложение.
1: Ежедневник.
2: На Ретро FM.

тот самый случай, когда вдруг вы с утра пораньше напряжены, тут как раз UB40, и они как будто бы напоминают, что можно расслабиться и чуть-чуть помедленнее. Помедленнее, ну не кони, а утренний экспресс на Red FM. Но мы все равно только вперед. 6.35 в столице. Через пару минут Ля Буш, Дайр Стрейтс, Владимир Пресняков.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: 6.48 в столице, и вот что нам пишут. Доброе утро, любимое радио и вся страна. Еду на любимую работу, в любимую больницу, к любимым пациентам и любимому коллективу. Хоть у нас там тот еще Зверополис. Но люблю каждого по-своему. Легко отработаю смену, а потом впереди два выходных. Всем хорошего дня, Екатерина из Москвы. Как прекрасно, Катя, что вместо старого слова «серпентарий» вы использовали новободное «Зверополис». Так что вам, так сказать, прекрасных свершений. Дальше. Привет из Амурска. Это Хабаровский край, если что. Стараемся жить на позитиве, но сегодня день особенный. Сегодня нашей семье 15 лет. На двоих у нас в складчину четверо сыновей. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Вадима с днем свадьбы. Ему очень нужно много терпения и здоровья с такой женой, как я. Ему еще со мной жить да жить. Вот вам и весь позитив. Без него никуда. Оксана обняла, приподняла. Оксана, ну теперь поговорку эту немножечко мы будем видоизменять. Обняла, приподняла, тост сварганила. Вот так вот. Поэтому, потому что тостер отправляется вам в этот самый Амурск, в этот самый Хабар.

Я вас поздравляю с 15-летием вашей семьи и всего вам хорошего. 6:50 уже в столице. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Впереди буквально через пару минут арабески Татьяна Анциферова. Ну а в 7:00 для вас Саша, Рита и первая смена на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: столице 7:00. Это первая смена. Приветствуем вас. И сразу к новостям. Вадим Ривман с нами. Доброе утро, Вадим.
1: Да, разберемся обязательно. Доброе утро. Итак, правила выдачи микрозаймов ужесточат в России, начиная с 1 октября. Россияне не смогут взять больше 2 микрозаймов с полной стоимостью более 200% годовых. А с 1 апреля следующего года правила еще ужесточатся. Одновременно можно будет иметь только 1 микрозайм, если его полная стоимость выше 100% годовых. Эксперты отмечают, что обновленные правила направлены на разрыв модели, при которой новый кредит брался для закрытия старого. Закон не запрещает микрозаймы, но пресекает возможность перекручивать долг бесконечно. Россия готова к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине, но приостановка СВО на период их проведения исключена. Об этом заявил Сергей Лавров с трибуны Совбеза ООН по Украине. По его словам, пауза в военных действиях необходима, по его словам, европейским странам, чтобы пополнить запасы вооружений Украине. Основной доклад, добавлю, Сергея Лаврова с трибуны ООН намечен на эту субботу. Похороны музыкального критика и журналиста Сергея Соседова состоятся на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщила член его семьи в беседе с агентством РИА Новости. Накануне, напомню, стало известно о смерти Сергея Соседова в Якутии. По информации его матери, журналист упал с лестницы и получил травму головы. Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в соответствии с прогнозами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Однако там отметили, что интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается. Россия за счет того, что прививает высокий процент населения, который год проходит эту ситуацию значительно спокойнее, чем целый ряд других стран, отметили в Роспотребнадзоре. Сразу 6 месяцев станут наиболее благоприятными для оформления отпуска в следующем году с финансовой точки зрения. Это связано с особенностями распределения рабочих дней в производственном календаре. Как отмечают эксперты, выгода затронула сотрудников, которые получают фиксированный ежемесячный оклад. При расчете зарплаты учитывается, как известно, вся итоговая сумма зарплаты за те дни, которые человек фактически отработает в месяце после или до отдыха. Самыми неудачными для отпуска месяцами стали январь, февраль и май. В эти периоды размер выплат за рабочие дни будет минимальным из-за праздников и выходных. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: Классного четверга всем, кто с первой сменой.
1: Доброе утро, здесь Саша, Рита. У нас, как всегда, для вас очень много интересного.
0: Ну, расскажи.
1: Например, мы уже очень скоро будем играть в родную речь. Нашу самую, знаете, такая игрушка, которая внезапно на нерве. Я бы сказала, на нерве, но может стать самой плохо. Мы придумали классную тему. Вот как сейчас я, знаете, такая...
0: Практически
1: безумно вам сказала о том, что на нерве, а потому что сегодня день незапланированных безумств. Об этом мы чуть позже поговорим. И, конечно, самая лучшая музыка у нас... Ну, я уже очень много говорю, да? Поэтому давайте просто слушать музыку.
0: Погнали.

0: Маско на Ретро FM.
1: Итак, четверг, 24 сентября. Сегодня возможны неожиданные перепады. Спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло.
2: Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь.
1: Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность выслушать.
2: Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием.
1: Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость.
2: Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки.
1: Девы, если у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс вернуть себе это.
2: Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение.
1: Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, это хороший момент для творчества.
2: Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу.
1: Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь.
2: Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний. Помните, простые и понятные решения надежнее.
1: Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость.
2: И все вместе давайте проснемся в хорошем

0: Между тем.
1: А между тем, 7.13. Саш, светло перед субботой с вами. Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Как сказала уже Рита, сегодня день незапланированных безумств.
2: Вот я вчера не планировала отдавать свой телефон мошенникам, представляете, и так и не вышло. Если что, друзья, давайте сразу всех предупрежду. Есть новая схема. Вчера мне позвонили. Если вам кто-то звонит, например, там по какому-то проекту, еще почему-нибудь, и просит вас выйти из вашего аккаунта в телефоне, так можно делать, потому что так сейчас карты, например, некоторые устанавливают. Но вы этого не делаете, потому что вас попросят зайти в какое-нибудь приложение, и вот после этого могут украсть данные с вашего телефона и потом просто требовать залог. Все, я вас предупредила.
1: Да, обратите внимание и ни в коем случае такого не делать.
2: Вот такое безумство я вчера не совершила. Но вообще сегодня другой праздник. Это неофициальный праздник, на самом деле, создан для того, чтобы, знаете, вот отложить привычные планы, вырваться из ежедневной рутины, сделать что-то спонтанное. Я думаю, у всех у нас было такое, ну, во-первых, мероприятие, а во-вторых, идея хотя бы. И хотим сегодня говорить о вашем каком-то незапланированном безумстве, которое вы когда-либо совершали, на какое из вас на какой из них так и не решались, может быть, это было к лучшему. За себя скажу, у меня таких было много. Один раз мы с друзьями куда-то пошли, по-моему, в бар. Ну, с этого часто все начинается. Вот, а потом мы оказались в Нижнем Новгороде, была зима, мы поехали с каким-то человеком, ну, это был наш какой-то старинный товарищ. Мало того, было так холодно, что мы просто доехали до Нижнего Новгорода, мы даже не вышли, мы на секунду вышли куда-то там у какого-то памятника, сделали фотку и просто поехали к нему домой и просто там спали всю ночь все с друзьями, потому что было очень холодно, потом взяли...
1: Ну, было же весело.
2: Да, какой-то поезд и поехали обратно.
1: Ну, я скажу кратко, у меня спонтанность привела к Москве. Этого достаточно.
2: Решил человечек подумать, может быть, в Москве поработать.
1: Да. Кстати, да, у женщин более такие эмоциональные, обычно срывы случаются. А мужчины, ну, технически и практическая спонтанность у них происходит.
2: Да, друзья, в общем, сегодня мы говорим о каких-то спонтанных вот таких безумствах. Совершали или, наоборот, не совершали, пишите во все наши соцсети, а мы запланированно все это прочитаем.

0: 7 до 11.
1: На часах 7.19. Доброе утро.
2: Итак, есть одна новостишечка, даже не утренняя, она навсегда. Вот если бы я вчера о ней знала, то я бы даже не ответила мошенников. У меня сел телефон. Главная ложь в телефонных беседах. К такой уловке прибегает больше трети поколения, ну, больше зумеры, говорят. Ну, я теперь тоже возьму на заметочку, чтобы избежать разговора. Вот, значит, кому обычно предназначается отговорка? Друзьям, родителям. И вот некоторые как раз используют ее, чтобы не отвечать начальству и мошенникам. Видите, на одной стоят линейки. Вот, но 27% россиян, правда, из-за этого пропускали важные события. Некоторые, кстати, вот, потом даже говорят, что лишались какой-то работы.
1: Знаете, это же, может быть, как про мальчика, который кричал «волки». В следующий раз ты скажешь, у тебя реально, да, сядет телефон, и все.
2: Есть зарядка. У кого-нибудь есть зарядка, а вокруг тишина.
0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: это Sugar Babes на Retro FM. Первая смена продолжается.
1: Александр, а тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, как тебе идет болеть?
0: Да.
1: Ну, правда, я тебя чувствую немножечко сейчас с боссом мафии. Это Sugar Babes.
2: Потише нам было.
1: И если вы не переведете нам на номер по 100 рублей,
2: потише,
1: то мы придем за вами.
2: Тебя хочу.
0: Вадим Ривман, новости. Давайте послушаем.
3: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию встреч с зарубежными коллегами на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в российском МИДе. Глава ведомства обсудил двусторонние отношения и международную повестку с представителями ряда стран. Накануне Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По данным Госдепартамента, стороны обсуждали ситуацию на Украине и российско-американские отношения. После встречи Рубио сообщил, что Штаты пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В Кремле заявили, что рассмотрят это приглашение. Председатель КНР Си Цзиньпин начал государственный визит в США. В письменном обращении, которое приводит центральное телевидение Китая, он заявил, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не соперниками. По прибытии в США Си Цзиньпин и его супругу встретили Дональд и Мелания Трамп. Сегодня китайского лидера ждет официальная церемония в Белом доме и переговоры с американцами. Президентом. Пик активности гриппа в этом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев. Это на треть больше, чем недели ранее. В Москве также отмечают сезонный рост ОРВИ, однако эпидемиологическую обстановку в городе оценивают как стабильную. Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и задания, которые ребенок получает на других уроках. Для учеников вторых и третьих классов за всю домашнюю работу рекомендуют отводить не больше 1,5 часов. Для четвертых, пятых – 2, для шестых, восьмых классов – 2,5 часов. В старших классах предел составляет 3,5 часа. До конца года для нескольких категорий россиян пересчитают пенсии. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. С октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии и назначат надбавку на уход. В ноябре пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: часах 7:35 у нас намечается родная речь на Ротрифе.
1: Да, друзья, самая наша острая игрушка, где мы проверяем ваши знания, ударений, ну и наш тоже, если честно, потому что слова очень сложные, мы сами не всегда знаем, что из этого может получиться. А можно получить до 5000 рублей, поэтому давайте не ждать, а просто звонить 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: смене на Ретро-ФМ.
1: Итак, начинаем игру, где проверяем грамотность, да, сложное ударение в словах. Лариса из Нижнего Новгорода на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ларис, скажите, а слушали ли когда-нибудь нашу игру и удавалось ли отгадывать сложное ударение? Сколько? Какова статистика?
2: Маргарет, я ее слушаю каждый день.
3: Так,
1: ну, было
3: максимально,
1: 5 из 5.
3: Да.
2: Я
1: было?
2: Я ретро-ФМ каждый день слушаю. Отгадывала, да.
3: Ага. 5 из 5 было? У нас еще ни у кого не было.
2: 5 нет.
3: Не было, хорошо.
2: Не было.
3: Но кто
2: нет.
3: знает, может быть, сегодня тот самый день. Давайте на это надеяться. Так, в двух словах о правилах, я думаю, если вы слушаете нас каждый день, вы прекрасно знаете. Мы будем вам говорить пару слов, вам нужно будет выбрать, где правильное ударение, но мы просим вас произнести это слово, а не просто сказать первое или второе, хорошо?
2: Хорошо, я
3: понимаю. Ну и, соответственно, каждое слово 1000 рублей. Если все понятно, тогда погнали. Итак,
2: давайте.
3: Первая пара слов. Убывший или убывший?
2: Убывший.
3: Приняли.
1: Далее. Проклятый или проклятый?
2: Проклятый.
3: Приняли. Нефтепровод или нефтепровод?
2: Нефтепровод.
3: Приняли.
1: Простолюдин или простолюдин?
2: Простолюдин.
3: Тигровый или тигровый?
2: Тигровый.
1: Есть. Ну, давайте подведем итог. В принципе, вопрос только по убывшему. Надо говорить «убывший». Здесь 1000 не заработали.
3: А дальше у нас все правильно. Везде правильно сказали.
1: Проклятый, у нас... нефтепровод, простолюдин и тигровый.
3: Алло, алло, алло.
2: Алло, алло.
3: Да, вы с нами. У нас же тут счастье. 4000 из 5. Это максимальная сумма.
2: Ура!
3: Которую вы выигрывали. Поэтому не зря
2: спасибо.
3: Слушайте.
2: Про... Вам хорошего дня.
3: Спасибо вам
1: спасибо большое.
3: Большое. А вы...
2: Доброго.
3: Спасибо большое. Продолжайте слушать Ретро-ФМ, потому что, видите, это не только приятно, но и полезно.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Красавчик Пупа на Ретро FM и его Джелата Чоколата.
1: Да, да, мы сейчас напомним, как правильно произносить слова. Ух, ребята, я это буду делать сегодня первый раз, поэтому постараюсь ударение не напутать. Для меня это странно и страшно даже после того, как Лариса у нас выиграла 4000 рублей. И 4 слова из 5 у нее были правильных. Итак, запоминаем. Убывший, проклятый, нефтепровод, простолюдин и тигровый.
0: Только нефтепровод.
1: А, ну я же говорил. Я даже смотрю, где правильно, и читаю неправильно. А вот такое вот у меня незапланированное безумство я совершила, как наша тема. Пишите о ней в наших соцсетях, и мы все обязательно прочитаем.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отлично управляем в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Доброе утро, сегодня 24 сентября, день незапланированных безумств. Это и обсуждаем.
1: Так, значит, Кирилл нам написал: «Мое неожиданное безумие бывает только, когда на ретро-ФМ играет песня Майкла Джексона, и я начинаю танцевать лунную походку». Пяу! Вот это я вас понимаю, конечно.
0: Так, ну Андрей здесь прям боевик описывает. «Был такой случай на зимней рыбалке. Выехали мы на лед Ладожского озера на моей шестерке. Альдина взяла да оторвалась от берега. Вовремя заметили, ширина трещины была около полуметра. Сами бы перешагнули, но машину бросать жалко. И, высадив товарища и хорошенько разогнавшись, я благополучно перемахнул через это препятствие». Ну, прям угнать за 60 секунд,
1: ну,
0: Андрей,
1: да.
0: Браво.
1: Если еще музыка под это шла какая-то такая прям, ну, не знаю, можно «I was made for loving you, baby», который у нас частенько в утре играет.
0: Ну, там Моби играл «Flower», да, тоже круто.
1: Так, значит, Оксана пишет вот такое классное сообщение. «Доброе время суток. Сегодня совершенно спонтанно, неожиданно решил написать позитивное сообщение в утренний эфир. Не самое, вроде, безумное или решительное действие, но я до сих пор не могу поверить, что выиграл тостер. А я выиграла. Спасибо огромное-преогромное». Вот, тоже классно.
0: Поздравляем.
1: Написала и получила подарочек. Вот. «Позитивного 24 сентября. Творите безумство, чудите, совершайте глупости». Нам написали. Ну, может быть, сегодня день... Вчера же был день... А я должна рассказывать, что я на соли стояла, да? И привлекала позитив в свою жизнь. Вот сегодня тоже все это можно делать. Сделайте такое безумство. А вдруг поможет? Давайте сейчас все загадаем желание, чтобы мне вчерашнее помогло и на вас распространилось. Чтобы все мы были счастливы и богаты.
0: И она потом будет говорить: а я говорила.
1: Да. Далее пришло сообщение от Нины. Она даже прикрепила фотографию. Написала: «Спонтанно решила квасить капусту». Вот. Вот такая спонтанность. Думаю, домашние очень даже рады.
0: Да, тут Ирина желает здоровья во все чресла. Ирина, спасибо большое. Держусь, как могу.
1: И Алла пишет: «Доброе утро. В молодые годы проработала снегурочкой. Вот 31 декабря, 9 вечера, до следующего заказа оставалось 30 минут. И вдруг я резко решаю, пока есть время, поздравить молодых мамочек в роддоме. Дед Мороз и я стояли под окнами роддома, кричали, пели, поздравляли всех, кто в Новый год находится в роддоме. И знаете, я так была рада, что совершила этот безумный поступок. На душе было светло. Привет, Дед Мороз Сергей от снегурочки Аллы». Кайф!
0: Вернемся еще к вашим сообщениям. Пишите в соцсетях. Первая смена продолжается.

0: столице уже 8. Это первая смена на Ретро FM. Приветствуем и желаем бодрого четверга. Новости подготовил Вадим Ривман. Давайте послушаем.
1: Да, уже читаю. Доброе утро. Итак, Центробанк усилит требования к финансовым блогерам. В ЦБ объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решение инвесторов в собственных интересах. Какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на финансовом и криптовалютном рынках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с представителями нескольких государств на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. С главой внешнеполитического ведомства Бразилии российский министр обсудил состояние перспективы двустороннего взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии стороны обсудили положение дел в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. С главой МИД Тринидада и Тобаго Лавров говорил о расширении сотрудничества. Кроме того, Сергей Лавров встретился с главами внешнеполитических ведомств Алжира и Объединенных Арабских Эмиратов. Банк России прорабатывает механизм полного возврата гражданам денежных средств, похищенных мошенниками. Об этом сообщил директор Департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. Он отметил, что сейчас размер возвращаемых средств может быть гораздо меньше суммы, которую списали злоумышленники. Банк России обсуждает эту проблему с национальной системой платежных карт. Стороны рассматривают возможность установить единый подход, который позволит полностью компенсировать гражданам похищенные мошенниками денежные средства. Ну и последнее. Национальное агентство рекордов Молдовы зарегистрировало новый рекорд в категории «Самая юная барабанщица». Обладательницей титула стала Наталья Бедереу, которая играет на барабанах с прошлого года. На момент установления рекорда ей было 6 лет. Наталья без остановок исполнила 5 произведений, продемонстрировав владение всей ударной установкой. Выступление было записано одним видео и подтверждено 4 независимыми свидетелями. Это является обязательным условием для фиксации рекорда. Несмотря на юный возраст, Наталья уже более 10 раз выступала публично, участвовала в национальном и международном фестивалях. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96,74. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!
0: Время 9-го столицы. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, я пока про этот рекорд слышал. Самый юный барабанщик сначала подумал, что это фейк. А потом вспомнил, что это Вадим Ривман. У него не бывает фейков.
2: У него только факты. А вот у нас бывают фейки, ребята. Потому что очень скоро сыграем с вами фейк-контроль. Там бывает и то. Еще там бывают подарки. Например, сертификат в Marketplace на 3 или 5 тысяч рублей. Вот такие безумные незапланированные поступки мы совершаем. Собственно, такая у нас сегодня тема. Обсуждаем день незапланированных безумств. А все, что вы делали или наоборот не сделали, почему, пишите в наших соцсетях. Ну а сейчас мы сделаем наше запланированное безумство и послушаем невероятную Тину Тернер.

0: на Ретро-ФМ.
1: Итак, четверг, 24 сентября. Сегодня возможны неожиданные перепады, спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло.
2: Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь.
1: Далее тельцы. Если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте.
2: Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуйте столкнуться с разочарованием.
1: Если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость.
2: Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки.
1: Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс вернуть себе это.
2: Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение.
1: Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, это хороший момент для творчества.
2: Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу.
1: Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь.
2: Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний. Помните, простые и понятные решения надежнее.
1: Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость.
2: А еще, а давайте вот сейчас опять загадаем, потому что эти два дня нужно загадывать желание. 4, 3, 2, 1, 8, 0, 8. Загадаем.

0: Столица 8.13, Саша и Рита на местах.
1: Итак, ребятушки, сегодня день незапланированных безумств. Это такой неофициальный праздник, ну а мы решили, раз он неофициальный, можем запланировать вот так вот, такая вот тема, чтобы у нас была. А на самом деле он создан для того, чтобы отложить какие-то привычные планы, вырваться из рутины, сделать что-то спонтанное, таким образом себе можно очень сильно поднять настроение. И, Саша, я придумал для тебя игрушку.
0: Давай.
1: Итак, короче, значит, я буду тебе называть какие-то действия, а ты будешь говорить, это все-таки безумство, ну вот такое незапланированное, или же это своевременное решение. Можешь объяснять, а можешь и нет. Готов?
0: Да.
1: Итак, купить билет на ближайший поезд и уехать на выходные в город, где никогда не был.
0: Пока безумство.
1: Сделать парные татуировки с женой.
0: Безумство, крайне.
1: Своевременное решение, которое она попросила. Согласиться на стрижку у человека, которого увидел впервые.
0: Да, пожалуйста, решение.
1: Своевременное решение, да? А вот девчонка бы любая тебе ответила вообще по-другому. Так, позвонить человеку, с которым не общался, ну, допустим, 10 лет.
0: Какое-то решение.
1: Угу. Взять отпуск и никуда не ехать.
0: Это ипотека.
1: Отрастить бороду, не предупредив семью.
0: Безумство.
1: Взять и удалить все социальные сети на месяц.
0: Крайнее безумство.
1: Поменять имя на Санечек-пирожочек.
0: Это решение.
1: Ну и внезапно купить себе гитару, а лучше две, как наш Саня, звукорежиссер.
0: Так гитара есть, это решение.
1: Ребят, ну что, какие у вас незапланированные безумства? Пишите, пожалуйста, во все наши соцсети. Если вдруг кто-то захочет поменять имя на Санечек-пирожочек, а он сейчас Анатолий.
0: Вы будете Санечек-пирожочек второй, потому что первый уже занят.
1: Запомните.

0: Так, 8.17, у меня срочное предупреждение, Маргарита.
1: Давай.
0: Голосовые сообщения снижают продуктивность на 20%. Да-да-да, и еще на 30% число ошибок в постановке задач растет.
1: А это почему я так плохо в родную речь играю?
0: Ну вот.
1: Я обожаю войсы.
0: Потому что в 3 раза больше времени уходит, ну, говорят, исследования на голосовое сообщение, и потом сложнее искать информацию в них.
1: Но, с другой стороны, если сегодня ты напишешь всем голосовое сообщение...
0: Приветики, спишь?
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый 6-й в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
10: Что? Меня снизили!
11: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
12: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда!
13: Фрост всем. 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
15: Командные випки на 5 мест.
14: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
15: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
14: Клуб CyberX.
15: Мощное железо и топовая периферия.
14: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
15: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
15: Круглосуточно.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: ладно, ладно, буду, куда ж я денусь. Хотя могла бы сказать, в четверг можешь и отлежаться. Но нет, верность команде и в первую очередь соведущей. Конечно, Саша, Рита, я здесь, Рита, с тобой.
1: Выздоравливай, Саш, без тебя было бы не то.
0: Да и без него не то. Вадим Ривман, новости на Ретро-ФМ.
2: Я здесь уже читаю. Доброе утро. Итак, в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края прошли обыски и выемка документов в рамках расследования уголовного дела о халатности. Его возбудили после гибели людей в результате нападения медведей. Следователи проверяют версию о том, что должностные лица ведомства не приняли должных мер по регулированию численности хищников. По данным Следственного комитета, с начала сентября от жителей более чем 15 районов Красноярского края зарегистрировано свыше 120 сообщений о выходах медведей в населенные пункты. Несмотря на это, власти не приняли должных мер. Аферисты стали выдавать себя за сотрудников судов и сообщать россиянам о якобы назначенных заседаниях. Об этом рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. Для убедительности преступники называют персональные данные человека, номер дела и дату заседания. Затем предлагают перейти по ссылке или назвать код из СМС для подтверждения личности. Машаров напомнил, что сотрудники судов никогда не запрашивают пароли и коды из СМС. Правила выдачи микрозаймов ужесточат в России с 1 октября. Россияне не смогут взять больше 2 микрозаймов с полной стоимостью более 200% годовых. А с 1 апреля следующего года правила еще больше ужесточатся. Одновременно можно будет иметь только 1 микрозайм, если его полная стоимость выше 100% годовых. Эксперты отметили, что обновленные правила направлены на разрыв модели, при которой новый кредит брался для закрытия старого. Закон не запрещает микрозаймы, но пресекает возможность перекручивать долг бесконечно. За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, но действительно сменили работу только 5%. По данным ВЦИОМ, чаще всего причиной становится недовольство зарплатой и высокой нагрузкой. Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно теплой за последние 77 лет и самой теплой с начала осени. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, ночью было плюс 16,5, это на 9-10 единиц выше климатической нормы для этого времени года. Сегодня столбики термометров в столице поднимутся до плюс 20, однако уже завтра температура ночью опустится почти до плюс 10, днем будет не выше плюс 15. И еще курсы валют: доллар 84,40, евро 96 рублей 74 копейки. Далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Это первая смена Саши и Рита. Здравствуйте.
1: Ребятушки, это чистая правда. То, что мы здесь вдвоем, то, что у нас есть классные игры, то, что у нас есть классные подарки, например, сертификат в Marketplace на 3000 рублей, на 5000 рублей и никаких фейков. Мы их всех оставили для нашей игрушки фейк-контроль, поэтому звоните, будем играть, будем выигрывать призы 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Добро пожаловать в «Алания Синема» с 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличать правду от фейков будет Елена Серпухов на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Елена, скажите, как у вас с интуицией?
2: Что?
3: Как у вас с интуицией?
2: С интуицией? Ну, 50 на 50.
3: Ну, в целом подходит. Нам сегодня это как раз понадобится. На всякий случай, напомню правила игры. Мы вам будем зачитывать какую-то тему. Факты или фейки на тему, которую вы сами выберете буквально через 30 секунд. Отгадывайте трижды и получаете именной сертификат в популярный маркетплейс на 5000 рублей. Попадаете два раза. Номинал составляет 3000 рублей. Ну, к сожалению, за один ответ ничего не получаем, но зато играем с интересом. Вы готовы?
2: Готово.
3: Ну что ж, выбирайте. У нас есть три вариации. Лошади, Африка или осьминоги. Что вас больше интересует?
2: Ух ты. Давайте лошади.
1: Давайте.
3: Лошади. Супер. Ну что же. Первое. Лошади могут дышать через нос и через рот. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это... На самом деле, неправда. Они могут дышать только через нос, а не через рот, что помогает им сохранять энергию при беге на длинные дистанции.
1: Так.
3: Вот. Идем дальше.
1: Елена, лошади обладают уникальной способностью к самолечению.
2: Правда.
1: Это действительно так. Они могут облизывать свои раны, чтобы ускорить процесс заживления.
3: Как котики практически.
1: И собачки.
3: Так, второе. Глаза лошади двигаются независимо друг от друга. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это действительно правда. Это позволяет лошадям охватывать панорамный вид. Эти животные также имеют способность различать цвета. Поэтому у вас сегодня два из трех. И лошадка такая... Цокола и принесла вам 3000 рублей на маркетплейс.
1: Поздравляем.
2: Ой, спасибо большое. Прекрасно.
3: Вы молодцы.
2: Первый раз дозвонилась и сразу видите как.
3: Ой,
2: спасибо.
3: Вы молодцы. А у вас есть какое-нибудь домашнее животное?
2: Нет.
1: Ну, хорошо. Теперь лошадь появится к этому.
3: Придется брать лошадь.
2: Лошадь не помещается в квартиру, поэтому...
1: Тогда расширяться надо как-то.
3: Первые 3000 мы вам на это дали. Хорошего дня и прекрасного настроения в течение дня.
1: Поздравляем. Fake.

0: На московских часах 8.46. Вас приветствует первая измена. Саша Светлов и Рита Субботина с вами.
1: Здрасте, здрасте, здрасте. Ну что же, я вам напомню, что мы сегодня обсуждаем тему незапланированных безумств. Такой неофициальный праздник. Вот, собственно, создан для того, чтобы, ну как-то, знаете, переключиться, чтобы посмотреть сейчас в окошко и типа, а может быть мне не поехать на метро, а побежать? Потому что погода сегодня, ну, в Москве очень приятненькая. Надеюсь, в ваших городах также. Пишите про ваши незапланированные безумства или, наоборот, то, что вы не сделали в наши соцсети, а мы уже очень скоро все это прочитаем. И, кстати, это будет очень сильно запланировано. Вот так вот.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горск, Сыктывкар.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Между тем, уже 8.54, сегодня мы обсуждаем в первой смене незапланированные безумства. Ваши сообщения из соцсетей.
2: Так, Ольга пишет: «Доброе утро, Рит, Саш, Вадим, вся команда. А мое спонтанное безумство было приехать в гости к однокласснице после 23 лет, после окончания школы в 91 году. И благодаря этому безумству уже 11 год живу в славном городе Новороссийске».
1: Поздравляю.
2: О, класс вообще.
1: Александра пишет: «Безумства чреваты последствиями, поэтому у меня они всегда обдуманы и запланированы».
2: Сергей вот рассказывает, что вспоминается спонтанный поступок, когда на работе получил зарплату, приехал домой, взял паспорт и паспорт супруги, поехал на вокзал и купил билеты на поезд до Феодосии. Супруга была приятно шокирована. Но вот то, что с путешествиями связано, это, конечно, вообще самые безумные, самые прекрасные всегда мероприятия, которые потом дарят нам огромное количество эмоций и как-то, не знаю, делают рефреш организма, и у тебя потом очень много сил на все.
1: Да, далее. Одно из моих безумств – это поездка в музей, чтобы посмотреть всего одну картину. Вот села и поехала. Одна в другую страну. Спонтанно.
2: Ну, это вообще моя любименькая. Анна пишет: «Доброе утро. Поехала однажды в деревню за картошкой. Вспомнила, что по этой же дороге, ну, только на, я бы сказала, каких-то 400 километров подальше, живет моя подруга. Она была в шоке и счастливых слезах, когда я ей позвонила в дверь. Получились у нас обалденные выходные. И всего 400 километров,
1: класс,
2: да, Наталья
1: махнуть». Пишет: «Решили поехать за грибами. За 800 километров от дома. И поехали же».
2: Так, значит, далее. Сегодня утром, как обычно, заехал за кофе. Слушайте, ну тут прям ухо история будет. Значит, беру постоянно там кофе больше года каждое утро. Захожу, чувствую запах чего-то, ну, такого. Не обратил внимания, взял любимый латте, сел в машину. У кофе странный привкус. Выпил полстакана. Короче, вы знаете, там немножечко друг про другое. Я думал, там человек роды принимал. А там все про другое. Я не буду читать это
1: сообщение.
2: Но
1: это можно прочитать в Максе.
2: Ну,
1: заходите,
2: да,
1: друзья. Даже то, что нельзя озвучить, всегда можно прочитать. Будем ждать ваших новых историй в соцсетях.
2: Да, да, пишите. У нас там еще много того, как люди убегали на сцену. В общем, а все, что под знаком нельзя, читайте в соцсетях.

0: в столице уже 9, а это первая смена на Ретро-ФМ. Ну что вы как, включайте погромче. И слушайте Вадима Ривмана, у него новости есть.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро, так эксперты Центробанка спрогнозировали замедление инфляции. Рост цен в России к концу следующего года может замедлиться примерно до 4%. Ожидается, что в начале года инфляция будет находиться еще в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. Сдерживать рост цен, по оценке специалистов, будут высокие процентные ставки, более дорогие кредиты и увеличение сбережений. Среди рисков нового ускорения цен эксперты называют ослабление рубля, рост бюджетных расходов и тарифов, а также нехватку работников. По последним данным Росстата, годовая инфляция сейчас замедлилась до 6,2%. На спортивных объектах в России усилят меры безопасности. Единые правила для организации и проведения соревнований утвердил Минспорт. Теперь организаторы должны заранее согласовывать с МВД и ФСБ детали крупных мероприятий, продумывать схемы движения транспорта и зрителей, а также рассчитывать необходимое число сотрудников охраны и контролеров. Перед началом соревнований площадки будут дополнительно проверять на готовность. Отдельные требования касаются систем видеонаблюдения, а также пунктов досмотра и экстренной связи. При этом организаторам рекомендуют выстраивать работу так, чтобы дополнительные меры безопасности не создавали лишних неудобств для зрителей. Американская корпорация Google подала заявку на регистрацию в России товарного знака собственной модели искусственного интеллекта Gemini, об этом сообщает агентство ТАСС. Товарный знак предлагается зарегистрировать по 4 классам международной классификации товаров и услуг: программное обеспечение с использованием ИИ, услуги по финансированию и сбору средств, а также услуги в сфере развлечений. Ну и последнее. Смехотерапия и элементы клоунады все чаще применяются корпорациями для борьбы со стрессом персонала. Об этом рассказали HR-специалисты в интервью российским СМИ. По мнению экспертов, смехотерапия, применяемая в крупных компаниях, это не просто бесцельное веселье, а действенный механизм для снятия стресса и укрепления командного духа, а также возможность расслабиться и восстановить внутренние ресурсы. Клоунада же, по мнению экспертов, позволяет столкнуться с неудачей в игровой обстановке, где неловкое падение или неудачная шутка воспринимаются лишь как элемент игры. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем удачного дня!

0: Светлов, Рита, Субботина с вами.
1: Здрасте, здрасте, здрасте. Hello. Вот так еще можно поздороваться.
0: You think so?
1: Yeah, I think so. Потому что в часе, когда у нас есть Рус-туриста, игра, ну, с которой мы играем на иностранных языках, и за это получаем термокружку, как бы можно сразу, да, начать вот с немножечко и little bit другого чего-то. Вот. Еще, ребята, у нас сегодня день незапланированных безумств. Во-первых, мы поздравляем, благословляем. Если сегодня хочется, то прям можно. Пишите нам во все ваши соцсети о тех незапланированных безумствах, которые у вас были, случались или наоборот не случались. Ну и, конечно же, ну, стандартно будем слушать классную музыку. Без этого никак.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на четверг на 24 сентября. Сегодня возможны неожиданные перепады. Спокойное течение обстоятельств может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, ну а затем снова вернуться в мягкое русло.
2: Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь.
1: Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте.
2: Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе вы рискуете столкнуться с разочарованием.
1: Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость.
2: Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки.
1: Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс вернуть себе это.
2: Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение.
1: Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества.
2: Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу.
1: Козероги, в контакте с другими не забывайте. Забывайте про положительную обратную связь.
2: Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний. Помните, простые и понятные решения надежнее.
1: Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость.
2: Ребят, нас сегодня тоже не осуждайте за переменчивость. Мы такие спонтанные в день незапланированных безумств. И поэтому спорт у нас сегодня будет на двоих.

0: Физкульт-привет! В первой смене.
1: Доброе утро. Сегодня день спонтанных решений, не запланированных безумств. И спорт у нас тоже будет вдвоем. Но начну по традиции. Ямц КХЛ. Локомотив одержал 7-ю победу в 8 играх. На старте сезона на этот раз они одолели Адмирал 2-1. Нефтехимик забросил 7 шайб Ладе. Металлург укрепил лидерство на Востоке, обыграв Салават 4-3. Ну а Амур, в свою очередь, проиграл ЦСКА 0-2. Ну а что там в НХЛ, Рита?
2: Да, изики. Сейчас расскажу. Значит, капитан Вашингтона Александр Овечкин покинул тренировку команды вскоре после ее начала. 41-летний нападающий пропустил 2 предыдущих занятия. Сообщало, что у него травма нижней части тела. В общем, понятно, что пока ничего не понятно, но мы следим.
1: Это точно.
2: Также за тем, как наш Саня, звукорежиссер на спорте, почему-то сейчас начал присаживаться.
1: А он каждый раз так делает. Ты просто выходишь из студии на эти 3 минуты.
2: Да?
1: У него традиция такая, да, красавчик.
2: А я чай обычно пью.
1: Ну вот, видишь, каждый делает свой выбор в жизни. Так, о футболе. Опубликован рейтинг самых дорогих игроков РПЛ. В топ-5 4 игрока «Зенита». Педро лидирует, 32 миллиона евро. Также Филипп Аугусто, Джон, Луис Энрике входят в пятерку. На четвертом месте Матвей Кисляк из ЦСКА, 26 миллионов. А как другие команды? Ну, например, Кристиан Алвес из Краснодара, 20 миллионов почти евро на 6-й позиции. На 7-м месте Тюкавин, 18 миллионов. На 8-й позиции у Гальда из «Спартака». У него 16,7 миллионов.
2: Ну, Гальдышка самый нищенький у нас. Ну ничего, если хочешь, соточку кину на телефон. Так, значит, Криштиану Роналду красочно выступил на пресс-конференции в сборной, пошутил, что будет играть еще 10 лет. Сказал, что убить его реально только из дробовика. И подчеркнул свое желание дойти до 1000 голов. Что за мужчина?
1: Красавчик, да.
2: Жаль, не разведен.
1: Теннис. 5-я ракетка мира Мира Андреева обыграла номер 132 Александру Соснович во втором круге пятисотника в Сингапуре. И это ее уже 10-й четвертьфинал в этом сезоне. Мира просто красотка. Дальше, кстати, она встретится с Лейлой Фернандес. Пожелаем Мире удачи и всем нашим спортсменам тоже.
0: Физкульт-привет! В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Всем привет, 9.18 на столичных часах.
1: А я еще немножечко спорта принесла. Давай. Но такого уже с интересностью, я бы даже сказала, подходящего под нашу тему, незапланирование безумства. Я думаю, оно было запланировано, но абсолютно точно безумство. В общем, француженка преодолела трос между самыми высокими терриконами Европы. Это такие возвышенности искусственные. Находилась она более чем в 90 метрах над землей и выступала полностью без страховки. Мало того, если загуглите, посмотреть, она еще там на этих огромных вот этих канатах садилась на какие-то шпагаты, перевернутые вниз головой. В общем, шла она, а когда я это смотрела, страшно было мне. Думаю, такое не стоит повторять. Конечно. Без страховок. Но круто, что все-таки спорт нам доказывает, что предел человеческих возможностей, он бесконечен.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: миллиардонер Аджайс. Он нам сейчас курс доллар даст. Он сейчас нам курс евро даст.
1: А может быть еще и курс лиры даст. Ай, зачем, зачем? У меня только доллар.
2: Конечно, даст актуальные новости. Вадим Ривман на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Обязательно расскажу. Итак, глава КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом. Его на авиабазе под Вашингтоном лично встретил Дональд Трамп. Как предположила пресса, такой прием должен был показать особое уважение к гостю. Отмечается, что решение главы Белого дома лично приехать на базу стало отступлением от дипломатического протокола. Ранее аналогичный жест он демонстрировал только Владимиру Путину в августе прошлого года. Напомню, Трамп встречал российского президента на летном поле в Анкоридже. После нападения медведей в Красноярском крае следователи проверяют работу Минприроды. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о халатности. По версии следствия, сотрудники ведомства знали об опасной ситуации в лесах, однако не приняли необходимых мер для защиты людей. В результате нападений есть погибшие. Сейчас следователи изъяли документы, изучают их и допрашивают сотрудников министерства. Ну а между тем медведь напал на группу туристов в Туве. Один из них, уроженец Москвы, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Семеро туристов приехали в республику на рыбалку и, несмотря на запрет посещения лесов, расположились в глухой тайге. Ранее из-за активности медведей в Туве ввели запрет на проведение любых мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах был установлен режим повышенной готовности. Пик активности гриппа в этом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев. Это на треть больше, чем недели ранее. В Москве также отмечают сезонный рост ОРВИ. Однако эпидемиологическую обстановку в городе оценивают как стабильную. Названы самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными. Ну а самым выгодным временем для отпуска станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как пишет ТАСС, именно в эти месяцы будет больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Ну а наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. С вами остается первая смена Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: Это первая смена Саши и Рид, которая вновь готова отправиться в путешествие.
1: Да, а куда отправимся? Мы вам расскажем только в нашей игрушке «Рустуриста». Будем путешествовать, будем учить языки, будем получать термокружку. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
7: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной.» Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: А будет ли облика морали или нет, узнаем уже совсем скоро. С Владимиром из Владивостока сегодня будем играть. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте. Владимир, скажите, где последний раз бывали, когда путешествовали?
2: В Москве.
3: В Москве. Хорошо. Не знаю.
1: Я знал, тебя хорошая страна.
3: Хорошая страна.
1: Говорят там по-разному. Какой там основной язык?
3: Основной, вроде такой. Что-то на таком.
1: Да каких у нас столько языков здесь нет. Итак, Владимир, вас ожидает один вопрос и три варианта ответа. Если ответите правильно, получите фирменную термокружку Ретро-ФМ.
3: Готовы?
2: Готов, конечно.
3: Ну что ж, погнали.
1: Отправляемся во Францию. Итак, мы с Ритой приехали в Париж, заселились в отель, и тут Рит прибегает ко мне в номер с жалобой. У нее ужасно душно, видите ли. Иду я, значит, на ресепшн разбираться, говорю: алло, а кондиционер здесь вообще есть? И администратор отвечает:
4: La climatisation est disponible sur demande.
1: Что же он сказал, администратор? Кондиционер предоставляется только блондинкам, рыжим не положено. Второй вариант. Кондиционер предоставляется по запросу. Второй вариант. Кондиционер работает только в номерах с видом на улицу.
2: Я становлюсь на последнем варианте. Кондиционер предоставляется в номерах с видом на улицу.
1: Принимается.
4: La climatisation est disponible sur demande. Кондиционер предоставляется по запросу, потому что у нас и так во Франции, знаете, как все дорого. Че вам за вид-то еще переплачивать? У вас все равны, подумал, наверное, администратор. Вот.
1: Термокружка сегодня полетит во Владивосток.
3: Ничего же,
1: Владимир,
3: получается...
1: Значит, вы к нам прилетаете.
3: Да, вы прилетаете, и есть возможность еще раз нам позвонить и сыграть с нами. Договорились?
2: Договорились.
3: Супер. Спасибо вам большое за то, что позвонили и попробовали.
1: А нам пора переходить к Бонем.
0: Руссо Туристо.

0: делаете, а вы часто совершаете необдуманные поступки. Друзья, сегодня именно это мы обсуждаем в рубрике «Между тем».
1: Да, и может быть, кого-то вдохновим даже сегодня. Может быть, кто-нибудь сидел и настолько устал, настолько, не знаю, выгорел, что такое «Ай!» и что-нибудь вот сделал. Или наоборот подумал, да я помню, как я один раз там совершил и не сделал.
0: А бывали такие случаи.
1: Пишите нам обо всем этом в соцсетях, а мы через несколько минут прочитаем.
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Недоступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
0: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
9: 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня говорим о безумных, спонтанных поступках и описываем свои истории в соцсетях. Аля пишет: безумство, да это когда вместо «надо дела делать» говоришь, они рвануть ли куда-нибудь. И рванула, и не жалею ни капли.
2: Так, Аня написала сообщение, ну, которое вы знаете, у меня вызывает особые чувства. Доброе утро, Рит, Саша. В 2000 году, 20 октября, на первом этаже собственного подъезда подобралась щеночка. Несмотря на то, что у меня уже была собака, 10-летний Кэрри Блютерьер. Подобранный песик больше не вырос. Он оказался метисом, жесткошерстной таксы и карликового пинчера. И прожил 14 лет, и я так подозреваю, самых счастливых. Ань, спасибо вам огромное. И вот такие безумства, давайте, пожалуйста, умоляю, совершать почаще.
1: Вадим пишет: доброе утро, любимые наши. Было дело, как-то проигнорировав прогноз погоды, решил выйти на улицу без зонтика. А ведь шел проливной дождь. Да, было забавно бегать под дождем, словно проходишь испытание на скорость в какой-то видеоигре. Однако я простудился через 2 дня после такого безумного решения, зато ценный урок на всю жизнь. Слушай прогноз погоды на ретро-ФМ.
2: Это то, о чем мы говорили, что есть некоторые поступки, от которых мы сегодня еще и хотим вас предостеречь. Вот, Светлана говорит: доброе утро, а я 31 декабря. Поздравляю сестру во Владивостоке с наступающим Новым годом. Ну, а через 3 часа позвонила ей в дверь. Как она обрадовалась! Говорит: сумасшедшая! В общем, встречала Новый год во Владивостоке. Вот, а первым вечером уже поехала домой. Вот это вообще, мне кажется, потрясающе. Я, кстати, так делала тоже. Я маму поздравляла, вот, и прилетала из другой страны. Такая: привет, всем прощения!
1: Да вообще, приезжать спонтанно, мне кажется, это может быть круто, да, к близким, когда они не ждут, а потом ты появляешься и видишь, какие счастливые у них глаза.
2: Да, ребят, пишите ваши сообщения, мы все прочитаем.

0: на столичных 10.00. Первая смена в полном составе с вами встречает этот четверг. Приветствуем Вадима Ривмана, у нас новости.
1: И я всех приветствую. Доброе утро. Итак, Центробанк усилит требования к финансовым блогерам. В ЦБ объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решение инвесторов в собственных интересах. Какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на финансовом и криптовалютном рынках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию встреч с зарубежными коллегами на полях Генассамблеи ООН. Глава ведомства обсудил двусторонние отношения и международную повестку с представителями ряда стран. Накануне Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По данным Госдепа, стороны обсуждали ситуацию на Украине и российско-американские отношения. После встречи Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В Кремле заявили, что рассмотрят это приглашение. Банк России прорабатывает механизм полного возврата гражданам денежных средств, похищенных мошенниками. Об этом сообщил директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Он отметил, что сейчас размер возвращаемых средств может быть меньше суммы, которую списали злоумышленники. Банк России обсуждает эту проблему с национальной системой платежных карт. Стороны рассматривают возможность установить единый подход, который позволит полностью компенсировать гражданам похищенные мошенниками денежные средства. Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и задания, которые ребенок получает на других уроках. Для учеников вторых и третьих классов на всю домашнюю работу рекомендуют отводить не больше 1,5 часов, для четвертых и пятых классов – 2, для шестых, восьмых – 2,5 часов, ну а в старших классах предел составляет 3,5 часа. Ну и последнее. Мультсериал «Черный плащ» получит продолжение в США спустя 30 лет. Стриминговый сервис Disney Plus приступил к разработке нового анимационного сериала о супергерое. Ожидается, что в продолжении появятся как знакомые герои, так и новые персонажи. Ну а юмор и динамика оригинального шоу будут сохранены. Напомню, оригинальный мультсериал «Черный плащ» выходил в 91-95 годах, завоевал широкую популярность у зрителей. Как считают критики, проект стал частью ностальгического культурного кода сразу нескольких поколений. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня.

0: 3 минуты 11-го. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А вот это отличная новость. Черный плащ.
1: Только свистни, он появится.
0: Черный плащ.
1: Ну-ка, от винта.
0: Так и есть. Кстати, ребята, наша история.
1: Да, а я просто хотела сказать, что сегодня же четверг, день кинопремьер, поэтому про кино мы вам тоже в нашей рубрике «Киноскоп» расскажем уже очень скоро. Ну и сегодня у нас день незапланированных безумств. Вот такая рубрика. По ней пишите, мы тоже скоро очень прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на четверг на 24 сентября. Сегодня возможны неожиданные перепады. Спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло.
2: Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь.
1: Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такой возможности выслушать.
2: Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием.
1: Раки, если вас раздражает сюрприз, сосредоточьтесь на том, что приносит радость.
2: Львы, не следует безоговорочно верить людям. Важно критически оценивать их поступки.
1: Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс вернуть себе это.
2: Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение.
1: Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества.
2: Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости и заботе и вниманию друг к другу.
1: Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь.
2: Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний. Помните, простые, понятные решения надежнее.
1: Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями, не осуждайте себя за переменчивость.
2: Так, ну а сейчас у нас будет киноскоп.
1: Будет.
2: Ну все, ожидаем.

0: Сегодня четверг, день кинопремьеры. И в киноскопе мы рассказываем вам как раз-таки о киноновинках, которые вот-вот-вот выходят.
1: Да, мы, Саш, посмотрели за вас все трейлеры, прочитали рецензии, ну и расскажем о фильмах, которые сходят. А все, знаете ли? Еще раз.
0: Держусь.
1: На который
0: должен быть живым.
1: Ну, я просто так много смотрел кино, что, понимаешь, я уже в нем как-то летаю. На который стоит сходить в кино, по нашему мнению, давайте я и начну. Тем более, я сегодня так много говорю. В общем, я выбрала фильм, название которого меня как девочку очень сильно привлекло. Называет оно «Девочки учат бриться». Это драма 18+.
0: Они учат или учатся?
1: Учатся, простите, пожалуйста. А все, я уже понимаю, как бы 10-14. В общем, классный слоган очень. История про нежные 90-е. Ну и, в общем, мы помним, да, там как бы бриться о жизни учились все. И мальчики, и девочки. В общем, о чем кино? Конец 90-х. Лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где вот это вот обожаю взрослые давно решили, каким должно быть их будущее.
0: Да, бывает.
1: Да, такая очень многим понятная история. В общем, дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, ну а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи. И в итоге их дружба проходит через предательство, через боль, становится опорой в жизни, и они понимают, что взрослеть это не значит сбежать, а значит научиться стоять за себя, даже если придется порезаться о реальность. Вот такой вот, мне кажется, жизнеутверждающий сюжет, который, думаю, может иметь, ну, по моему мнению, очень терапевтический эффект, вот, в том числе. Ну и, конечно же, я обожаю и кино про девочек с характером, и девчонок с характером. И режиссер тоже девочка, поэтому обязательно
0: да.
1: Сходите.
0: А я предлагаю сходить на фантастический боевик отечественного производства. Называется «Девятая планета». Пометка 16+. В главной роли, кто бы ты думал, сын маминой подруги Юра Борисов.
1: О-о-о.
0: Да, там еще играет Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Даниил Спиваковский. Да, достаточно уже и этой команды. Сюжет. После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на девятой планете.
1: Так.
0: Удивительные пейзажи, база землян, сражение с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую она однажды спас. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие обычные армейские воспоминания.
1: Угу.
0: Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается. Кто-то скорректировал им всем память. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. Ну, прям ух,
1: что-то намечается. Ребятушки, вот такой сегодня у нас был киноскоп. Давайте не забывать о том, что кино — это классно, и ходить смотреть прекрасные премьеры.

0: Маша и Рита.
1: Доброе утро. Сегодня день безумных поступков. И мы выясняем, случались ли у вас такие, приводили к добру или, может быть, не очень хорошие последствия были. Делимся историями.
2: Да, и мы поискали лайфхаки. Каким должно быть безумство, чтобы принести пользу. Потому что, ну, бывает по-разному, конечно же. И то интересно вспомнить. Но мы сегодня про пользу поговорим. Короче, психологи предупреждают, безумство должно быть созидательным. В одном предложении созидание и безумство. А не разрушительным, чтобы спонтанный поступок принес... Знаете, радость. В общем, для этого есть два правила, и мы вам сейчас их расскажем. Первое. Безопасно для будущего. Вот такое вот безумное правило. Короче, позитивное безумство не должно вредить вашему здоровью, это правда важно, кошельку или отношениям. Уволить с работы, знаете, посреди совещания, но это все-таки, наверное, какое-то деструктивное безумство, если у вас нет там что-то отложенных каких-то денежек. А вот сорваться после работы куда-нибудь, не знаю, в кино, или если у вас не знаю, день, но если вы работаете там сутки, двое, можете и уехать куда-то на один день. Это неважно. Ну, чтобы успели, понимаете? То есть ты такой, я такой вообще человечек, но себе я не врежу. Вот. Вот такие вот надо делать вещи.
1: Да, еще есть правила внутреннего ребенка. Вот вспомните, что вам безумно хотелось сделать, не знаю, например, в 10 лет, но взрослые запрещали. Купить огромный мыльный пузырь, там, пускать его в парке, съесть 3 порции мороженого вместо обеда, пройтись, может, по лужам в каких-то ярких сапогах. Самые простые детские желания дают, кстати, самый мощный терапевтический эффект. Так что побалуйте себя в том числе и этим. Это пойдет на пользу.
0: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро FM.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
3: Ретро FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
9: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
8: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
9: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Антонов продолжает это классное утро с первой сменой на Retro FM.
1: Да, ну а впереди у нас информативные всяческие мероприятия и события. Также это можно назвать.
0: Обожаю, как ты формулируешь рубрики на Retro FM. Новости сейчас будут. Давайте узнаем, что там и как. Расскажет Вадим Ривман.
2: Постараюсь информативно. Доброе утро. Итак, эксперты Центробанка спрогнозировали замедление инфляции. Рост цен в нашей стране к концу следующего года может замедлиться примерно до 4%. Ожидается, что в начале года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. Сдерживать рост цен, по оценке специалистов, будут высокие процентные ставки, более дорогие кредиты и увеличение сбережений. Среди рисков нового ускорения цен эксперты называют ослабление рубля, рост бюджетных расходов и тарифов, а также нехватку работников. По последним данным Росстата, годовая инфляция сейчас замедлилась до 6,2%. На спортивных объектах в России усилят меры безопасности. Единые правила для организации и проведения соревнований утвердил Минспорт. Теперь организаторы должны заранее согласовывать с МВД и ФСБ детали крупных мероприятий, продумывать схемы движения транспорта и зрителей, а также рассчитывать необходимое число сотрудников охраны и контролеров. Перед началом соревнований площадки будут дополнительно проверять на готовность. Отдельные требования касаются систем видеонаблюдения, пунктов досмотра и экстренной связи. При этом организаторам рекомендуют выстраивать работу так, чтобы дополнительные меры безопасности не создавали лишних неудобств для зрителей. Телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова похоронят на Перепеченском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение. Дата прощения пока неизвестна. О смерти Сергея Соседова стало известно накануне. Ему было 58 лет. Он скончался во время поездки в Якутию после несчастного случая. Соседов родился в Москве, много лет работал музыкальным журналистом и телеведущим. Широкую известность ему принесла программа «Акулы пера». Позже он участвовал в проектах «Ты суперстар», «Суперстар», «Возвращение» и других музыкальных шоу. Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно теплой за последние 77 лет и самой теплой с начала этой осени. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, ночью было плюс 16,5. Это на 9-10 единиц выше климатической нормы для этого времени года. Сегодня столбики термометров в столице поднимутся до плюс 20, но уже завтра температура ночью опустится почти до плюс 10, днем будет около плюс 15. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 40 копеек. Курс евро 96 рублей 74 копейки. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Саша и Рита.
1: В утреннем шоу.
2: Первая смена.
0: С 7 до 11.
3: Да, это Саша и Рита. Доброе утро. Еще мы здесь игру устроим.
4: Да, кажется, мы уже все сделали, только не пели утром. Так пора. Ребята, у нас через несколько минут нейрохит. 23-24-88-3, код Москвы 495. Там все без изменений. Беспроводные наушники, как приз. Наша Иишка, которая, я бы сказала, она не то, что восстала. Она проснулась и такая, эх, петь охота. Возьму-ка я песню, переделаю полностью музыку. Слова оставлю, а ваша задача будет с этим справиться. Звоните, мы ждем.
5: Реклама.
6: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
8: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
11: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
8: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Сегодня противостоять искусственному интеллекту будет Наталья из Перми. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Наталья, у вас как с тем, чтобы петь утром? Есть такой задор?
1: Ну, немножко есть. Я потому что езжу в машине, у меня постоянно музыка.
2: А, ну все. Ну, сейчас все безопасно, вы, ну, стоите же, никуда не едете, правильно?
1: Нет, сейчас да, стоим.
2: Ну, так будет даже интереснее, если вы прям так громко запоете, ну, что кто-то мимо проезжает такой, опа, ну, и танцевать, например, начнет.
0: И крикнет вам «С победой!» Но тоже настроен на ретро-фильм, я уверен.
2: Так, ну что, готовы слушать музыку?
1: Готова.
2: А главное слова. Погнали!

0: Ну что, есть какие-то мысли?
1: Ну, хорошо.
0: Спорят день, ночь, что там?
2: День и ночь. Вопрос простой, мне найти ответ. Спорят день и ночь.
1: Ой, ну давайте еще.
0: Давайте вторую подсказку.
2: Давайте.

0: зимой. Зимой. Да это вас с наступающим от нашего компьютера.
1: Заранее. Ну, вдруг потом забудем, как бы, да.
0: У него сегодня такое настроение. Сегодня просто день безумства. И он тоже такой, а ну-ка, никогда так не делал.
1: А кто меня докажет, да?
0: Я вообще искусственный интеллект.
1: Полетел.
0: Наталья,
1: поздравляем.
0: Ну что же, вы правы. Да вы все равно бы уже отгадали.
1: Конечно, это группа «Мираж», «Наступает ночь». Чувства новые, да я. Так что можно снова по газам и уже ехать как победительница.
2: Спасибо.
0: Мы вас поздравляем, вы молодец, подарок отправляется к вам.
2: Спасибо.
1: Спасибо и вам, а у нас «Мираж» в оригинале. Давайте послушаем.

0: есть несколько минут, чтобы поделиться с нами своим мнением.
1: Мы сегодня говорим про день безумств, поэтому если вы совершали какие-то безумства или наоборот не совершали по какой-то причине, спонтанные вот эти вот, пишите нам в соцсети, а мы все очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масло Весар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масло Весар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно безлимитные. Это по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана-Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
5: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
15: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
16: Радиохаб. 12+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня мы обсуждаем необдуманные, спонтанные, иногда даже безумные поступки. Случались ли такие в жизни, к чему они приводили?
2: Так, вот такое внезапное пришло сообщение. Мы обычно читаем сегодня про то, что я сделал, а тут что не сделал. Пишет нам Оксана. Доброе утро, любимая радиостанция. Несколько лет назад мне единственный раз посчастливилось дозвониться к вам, Саша и Рита. Как сейчас помню, это была игра «Что, где, когда». Я уже поговорила с редактором, но пока шла песня перед игрой, мне вдруг стало страшно. И я положила трубку. Ну, не безумство ли? С тех пор мне больше ни разу не удавалось дозвониться. Вот так бездарно я упустила свой единственный шанс с вами пообщаться. Оксана!
1: Во-первых,
2: не вините себя. Во-вторых, бывает такое, слушайте. Вот, заходите еще, нам всегда можно дозвониться.
1: Да, тем более тем, кто так честно может нам признаться. Так, у меня безумства никогда не бывают спонтанными. Я очень долго их вынашиваю в голове. Вот такое мнение прилетело ВКонтакте.
2: Анна пишет. Доброе, безумное. Как-то с подругой случайно встретились в городе. Зашли в ближайшее кафе, выпили по пиву. А в кафе так и бывает. Вот, вы можете вредить здоровье, если что. Но с другой стороны, можно потом завернуть за угол, как и Анна. И сидят уже в турагентстве. Купили тур, впервые улетели без детей. Лучшее решение. Проверили. Я вам верю. Сегодня к племянникам заеду на час. Потом, возможно, в Грецию опять.
1: Ну, а после двух племянников, знаешь, там и Сейшелы могут наметиться.
2: В конце так есть денежек немножечко, да, одолжить.
1: Спасибо большое, ребят, что делились своим мнением. Берегите себя и настраивайте себя на пятницу, потому что завтра 7:00 ваша первая смена, которая, я думаю, даже устроит вам небольшой сюрприз. Ну да ладно, расскажем об этом завтра.
2: До завтра.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Москве 11 часов, в четверг, 24 сентября, 26 год, на всякий случай. И еще важная информация есть у Дмитрия Королева, может быть, даже более важная. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В 25 регионах страны снизились цены на бензин, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Так, самые большие изменения в Крыму, там стоимость топлива упала на 5%, а на Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области на 3%. Среди других лидеров по доступности бензина – Севастополь, Тува и Дагестан. Мошенники начали предлагать россиянам компенсацию за интернет. Как рассказали в МВД, аферисты звонят из соцфонда или налоговой и обещают вернуть часть денег за оплату связи. Для оформления якобы положенные выплаты они просят назвать код из СМС или подтвердить данные через госуслуги. В МВД напомнили, что автоматических компенсаций за домашний интернет и личную технику в России не существует. Подозрительный разговор в ведомстве рекомендуют сразу прекратить. В России могут появиться школьные сертификаты на продукты. С инициативой выступили в Госдуме. Таким образом, депутаты предложили поддерживать семьи в летние месяцы. Размер сертификата будет зависеть от стоимости школьного питания в конкретном регионе. Потратить ваучер можно будет только на определенные продукты. Депутаты отметили, что в первую очередь мера рассчитана на учеников 5-11 классов из льготных категорий. Для младших школьников предлагается учитывать доход семьи. Новые стандарты медпомощи при паническом расстройстве утвердили в России. Изменения внес Минздрав. Документ предусматривает пересмотр списка разрешенных лекарственных средств и внедрение нового терапевтического метода. Теперь лечащий врач в рамках обследования больного с паническим расстройством вправе направлять его на дополнительные тесты. Официально включена и светотерапия. Ну а цены на отдых в Египте перед осенними школьными каникулами снижаться не будет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Горящие предложения еще могут появиться, но в основном на менее востребованные варианты. По данным Мотор, недельный тур на троих по системе «Все включено» сейчас стоит от 196 тысяч рублей. Кроме того, с января поездки станут еще немного дороже. Стоимость однократной визы в Египет вырастет с 30 до 33 долларов. Ну и, кстати, о долларе. Сегодня он 84 рубля 40 копеек, евро 96,74. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: огромными тиражами расходились во второй половине 80-х пластинки фирмы «Мелодия» с группой «Modern Talking». Было выпущено две больших. Одна из них называлась «Поговорим о любви». Там оригинальный альбом за основу взяли «Let's Talk About Love». А еще выходила пластинка, которая просто называлась у нас «Modern Talking». Правда, мелко было написано еще «Ready for Romance». Это тоже, это третий уже был альбом оригинальной дискографии известного германского коллектива. Все, что мы любим, друзья, «Modern Talking» и не только здесь, в эфире «Ретро FM». Сегодня и всегда. Это аплодисменты, в том числе и им. Ну и нам с вами. Почему бы нет? Сейчас давайте ближайшую перспективу тоже рассмотрим. Сандра очень скоро. Алена Апина. Также Гленн Медейрос. Все те, кого мы любим. 11 часов и 18 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброго дня. Отличного четверга. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Добро пожаловать в «Алания Синема» с 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 0000. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
8: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
7: Сантехника «Ёж».
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Объявление на Ретро-ФМ.
12: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
11: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Stop for a minute, остановите на минутку.
1: Это я так кричу, когда на какой-нибудь суперкарусельке где-нибудь на аттракционе. Знаете, когда желудок начинает на выход проситься. И вера, вы знаете, в ремешок, которым ты пристегнут, она уж не такая железобетонная становится. Я-то знал, что 40% практически россиян не просто готовы полететь в космос, они просто об этом мечтают. Какие все-таки разные бывают планы на жизнь людей. Вот мне и внизу, например, хорошо. Я не знаю, когда выше третьего этажа поднимаюсь, у меня уже головушка кружится, мне кажется. Так, головушка кружится от хороших ощущений, от головокружительной музыки, классной, красивой, которая звучит на Ретро-ФМ, но это совсем другое дело, это нам нравится, это мы любим все, 100% собравшихся слушателей Ретро-ФМ. Очень скоро Silent Circle, Доктор Албан, Самоцветы и много чего еще. В Москве уже 11 часов и 35 минут.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Сосредоточься на главном. «Югстроинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismone.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест». ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
9: М2 Connect. Для бизнеса как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Stop the rain in the night, Silent Circle. Отключите ночной дождь. Неплохое предложение, кстати. Вот горячую воду же у нас научились отключать. Может, и с дождями тоже можно что-нибудь такое же придумать. На профилактику их, не знаю, на какую-нибудь отправить. Как вам такая идея? Ну, хотя бы иногда. Ловко я, конечно, придумал. Так, кто чего не хочет отключать? Теперь об этом, друзья. Музыка лучшая в мире. До завершения этого часа. Абба, Юрий Антонов. И не только все это здесь, на Retro FM. В Москве уже 11 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного четверга.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, Сыктывкар.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.
10: Интернет

0: Москве полдень, а у нас еще много музыки классной, не всю переслушали. Кстати, не только музыки.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более чем на 20% выросло промышленное производство в Северной Осетии за первые 6 месяцев текущего года. Такие данные на заседании правительства привел в Рио министр экономического развития республики Олег Бакадоров. По его словам, объем отгруженной промышленной продукции за январь-июнь превысил 36 миллиардов рублей. Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вырос и объем инвестиций в экономику и социальную сферу региона. Он составил более 13,5 миллиардов. Рублей. Парламент Северной Осетии единогласно поддержал переназначение Бориса Джанаева на должность председателя правительства республики. Его кандидатуру предложил глава региона Сергей Миняйло. За сохранение должности за действующим главой Кабмина проголосовали все присутствующие парламентарии. Против и воздержавшихся не было. Напомню, Борис Джанаев возглавил правительство региона в октябре 2021 года. 187 миллионов рублей получит Северная Осетия для оснащения школ современной техникой. Как сообщил глава республики Сергей Миняйло, для образовательных учреждений закупят ноутбуки, проекторы, интерактивные доски и другое оборудование, необходимое для комфортного учебного процесса. Миняйло отметил, развитие материально-технической базы школ остается одним из приоритетов в сфере образования. В Дигаре благоустраивают сквер на улице Бердиева, об этом сообщает районная администрация. Объект жители города выбрали в ходе голосования. В сквере обновят асфальтовое покрытие, обустроят пешеходные зоны и тротуары, установят освещение, скамейки и урны. Также специалисты проведут озеленение территории. Работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завтра в Северной Осетии стартует чемпионат России по стрельбе из модифицированного пистолета. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования пройдут на открытом стрельбище учебно-тренировочного центра «Тактика А» в селении Гизель. Программа включает выполнение 15 упражнений со стрелковой суммой в 194 выстрела. Отмечу, соревнования посвящены памяти бойцов Центра специального назначения, погибших при освобождении заложников в школе номер 1 «Беслана» в 2004 году. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек. Курс евро 96 рублей 74 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Группа «Мираж», я снова вижу тебя. Но что мы там, люди, любим смотреть бесконечно? На огонь, на воду, как работают другие, все правильно. А еще на видосики смешнючие позалипать до 3 часов ночи, мы тоже любим. Ну, чтобы точно не выспаться уже, это же нам таким важным кажется, да, в темноте ночью лежа. Потому что мы вдруг пропустим, как, не знаю, котики или песики какие-нибудь что-нибудь смешное сделают. Как-нибудь смешно будут прыгать, скакать или подпевать. Или как-нибудь кто-нибудь кого-нибудь напугает, разыграет. Как вот мы без таких сюжетов уснем? Надо все обязательно пересмотреть. А то пропустим и все. Тогда. А по поводу послушать, тут тоже есть на что обратить внимание для тех, кто все-таки просыпается рано, а таких много. По утрам на Ретро FM в эфире шоу «Первая смена» с 7 до 11. А значит, шутки, игры, подарки и темы интересные каждый день по будням. Не пропустить, пожалуйста. Ну а в ближайшие минуты также есть повод остаться рядом. Что у нас там? Давайте-ка Майкл Джексон скоро, Андрей Миронов, группа «Police» и «Sting». Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Добро пожаловать в «Алания Синема» с 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Объявление на Ретро-ФМ.
10: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
11: Телефон рекламной службы 54 11 00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбавить.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: одна из легендарных работ Майкла Джексона «Do you remember the time?» Кстати, у него вообще есть нелегендарные песни? Не знаю, хороший вопрос. Надо поискать, но думаю, что ничего не найду. Так вот, когда соавтор трека Тедди Райли впервые показывал Майклу Джексону демо-версию этой песни еще в студии во время работы, Джексон вдруг резко остановил музыку, буквально через 16 тактов после начала, и продюсер в тот момент признался, что у него похолодело все внутри, и даже появились мысли об увольнении, но оказалось, что Майкл был просто в таком восторге от первого же необычного аккорда в этой песне, что просто захотел узнать, как это было создано. Иногда очень интересно узнать, правда, как это было создано, но ведь есть места, где об этом рассказывают, ведь правда же, друзья?
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банкахалва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62 00 00.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: когда задумывался припев в этой знаменитой песне, его сознательно сделали в виде вот такой вот бессмыслицы. И вот это вот блюдо буди-да-будай появилось с целью стать близким во всех точках планеты, друзья. Для тех, кто не знает английского языка. Чтобы могли подпевать и малые дети, и футбольные фанаты, и кто угодно. И сработало, кстати, у меня получается подпевать. Я не знаю, где я нахожусь вот в этой шкале между футбольными фанатами и малыми детьми, но получается в любом случае. Кстати, по поводу подпевать и вообще хорошо проводить время, продолжим делать это под музыку. Очень скоро Сандра, также мелодия из кинофильма «Джентльмены удачи». Еще до завершения этого часа прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 12 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение. Берем кредиты
2: мы в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Дода Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дода Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Дода Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито.

0: проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.

0: Так, сейчас подходите еще ближе. У Дмитрия Королева есть новости. Все, Дим, я их подготовил. Пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Центробанк не стремится к тому, чтобы на кошельках граждан хранилось большое количество средств в цифровом рубле. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, главная цель внедрения новой формы национальной валюты – создание удобного и безопасного платежного инструмента для граждан и бизнеса. По словам Набиуллиной, с момента запуска цифрового рубля россияне открыли около 90 тысяч электронных кошельков. Цифровые рубли хранятся у ЦБ и не зависят от банкротства банка, а переход на него добровольный. Решение по участию Владимира Путина в саммите G20 будет принято позднее. Россия ценит приглашение США. Оно будет проработано. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ну а ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в декабре на саммите. Зеленский назвал такой формат одним из лучших и заявил, что он может принести реальный результат. В Санкт-Петербурге открывается форум объединенных культур. Он соберет участников из 70 стран. Состоятся десятки актуальных дискуссий с международными экспертами и лидерами культурной индустрии. Обсудят музыку, кино, театр, цирковое искусство. Заявленные дискуссии о создании единого кинопространства стран СНГ. Как отметил президент Владимир Путин, культура лежит в основе взаимопонимания между людьми и народами. Космонавтам на МКС будет помогать робот. Его направят на международную станцию для проведения научных экспериментов уже в ноябре. Телетроид возьмет на себя рутинные и опасные операции, в том числе в открытом космосе. Первое время он будет закреплен на внешней обшивке, а управлять им экипаж сможет прямо со станции в режиме аватара, копируя движение оператора. Специальное рабочее место для этого уже доставлено на МКС предыдущим космическим грузовиком. Но тем временем американский предприниматель Илон Маск придумал глобальный проект по спасению Земли от неминуемой гибели от Солнца. Он предлагает запустить между нашей планетой и звездой целый рой спутников-зонтиков. Они смогут заслонять собой часть солнечного излучения, которое в будущем, согласно астрономическим расчетам, грозит сжечь нашу планету. Маск уверен, что такой климат-контроль сможет предотвращать и глобальное потепление, и бороться с эпизодами похолодания, вроде ледниковых периодов. И о валюте на этот четверг. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Atlantis is calling. Ну вот, кого-то Атлантида зовет, а кого-то пятница прямо громко зовет. На грани срыва голоса это делает. Орет практически на нас. Говорит, идите все сюда, идите ко мне, со мной хорошо. А мы бежим к тебе, пятница. Ну, ничего-ничего, завтра все будет. А пока время любителей поработать, друзья. Доделать все важное, чтобы никому не досталось. Все сами должны сделать. Ну, под музыку Ретро-ФМ, конечно, она тут у нас есть. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 20 минут.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
0: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
3: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.

0: Реклама.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Что? Меня снизили.
6: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
7: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
8: «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: Хотите iPhone БУ или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
11: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду.
2: Подробности у консультантов.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Музыкальные критики, когда описывают способности и возможности Глории Гейнер, говорят, что она буквально проживает каждую ноту своих песен. Блестящая техника, невероятная сила голоса. Ну вот не для того, чтобы сравнивать, ни в коем случае. Но здесь приходит на ум еще одна уникальная вокалистка, которую мы знаем. Это блестящая, неповторимая Уитни Хьюстон. О ней, между прочим, в самое ближайшее время будет отдельный разговор в программе «Ю». Уже на этой неделе, в субботу, в 13 часов по Москве. Много всего интересного собираюсь вам рассказать. Послушаем ее легендарные песни. Ой, там вообще такой плейлист подбирается. Закачаешься. Ну, закачаемся все вместе в хорошем смысле уже в самую ближайшую субботу. Все подробности в программе «Ю» в час дня, пожалуйста, не пропустите.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед – вкуснятина.
7: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусная точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Got my mind set on you. Джордж Харрисон на Retro FM. Так, ну что, друзья, хороших выходных вам. Прощаюсь. До понедельника. А, ой, нет, подождите. Погодите. Нет, не, извините, перепутал сценарий. Это завтрашний случайно прочитал. Ну, тогда до завтра, до пятницы. Тогда завтра опять приду и уже это вот в тот момент нажелаю вам всякого. И выходных отличных тоже, да и вообще. Музыка остается всегда. А еще здесь через 10 минут на Retro FM Филич там. Это значит, готовьтесь передавать, поздравлять, признаваться в чем-нибудь друг другу. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, до завтра.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
7: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита. По сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: когда обычный день превращается в праздник. Филч Танар от РФМ в Москве 14.00.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более чем на 20% выросло промышленное производство в Северной Осетии за первые 6 месяцев текущего года. Такие данные на заседании правительства привел в Рио министр экономического развития республики Олег Бакадоров. По его словам, объем отгруженной промышленной продукции за январь-июнь превысил 36 миллиардов рублей. Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вырос и объем инвестиций в экономику и социальную сферу региона. Он составил более 13,5 миллиардов. Парламент Северной Осетии единогласно поддержал переназначение Бориса Джанаева на должность председателя правительства республики. Его кандидатуру предложил глава региона Сергей Миняйло. За сохранение должности за действующим главой Кабмина проголосовали все присутствующие парламентарии. Против и воздержавшихся не было. Напомню, Борис Джанаев возглавил правительство региона в октябре 2021 года. 187 миллионов рублей получит Северная Осетия для оснащения школ современной техникой. Как сообщил глава республики Сергей Миняйло, для образовательных учреждений закупят ноутбуки, проекторы, интерактивные доски и другое оборудование, необходимое для комфортного учебного процесса. Миняйло отметил, развитие материально-технической базы школ остается одним из приоритетов в сфере образования. В Дигаре благоустраивают сквер на улице Бердиева, об этом сообщает районная администрация. Объект жители города выбрали в ходе голосования. В сквере обновят асфальтовое покрытие, обустроят пешеходные зоны и тротуары, установят освещение, скамейки и урны. Также специалисты проведут озеленение территории. Работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завтра в Северной Осетии стартует чемпионат России по стрельбе из модифицированного пистолета. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования пройдут на открытом стрельбище учебно-тренировочного центра «Тактика А» в селении Гизель. Программа включает выполнение 15 упражнений со стрелковой суммой в 194 выстрела. Отмечу, соревнования посвящены памяти бойцов Центра специального назначения, погибших при освобождении заложников в школе номер 1 Беслана в 2004 году. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек. Курс евро 96 рублей 74 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: И передает привет супруге Леночке из Симферополя. Поздравляет, ну, видимо, с хорошим днем. Может быть, с чем-то еще. Дети и внуки поздравляют Александра и Лидию Мальцевых золотой свадьбы. Желают крепкого здоровья, отличного настроения. Пусть путь озаряется улыбками и смехом. Бесконечно благодарны за вашу любовь и диплом, за этот чудесный мир. Мама Людмила и папа Анатолий поздравляют любимую доченьку Аленушку Стебаеву с днем рождения. Любим, желаем большого счастья. Ну, а Светлана Пятакова передает привет девчонкам, припевочкам из отдела управления данными Светлане и Ольге. Не грустите. Завтра пятница. Это правда.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: часа ваш. Феличите на Ретро-ФМ, друзья. Анастасия из Санкт-Петербурга поздравляет своего будущего мужа Андрея Евгеньевича. С днем рождения. Пусть у него все получится. Пусть. Григорий из Кузнецка поздравляет Илью из Пензы с поступлением в аспирантуру. А жена Наталья поздравляет с днем ангела мужа Диму Солнышко. Здоровья ему, благополучия, успехов в работе, денежек. Я тебя люблю, пишет Наталья.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Так, ну, поскакали, друзья. Перечитаю на Ретро-ФМ, читаю подписанные сообщения. Много неподписанных. Альфия из Москвы поздравляет любимую сестренку Раису с днем рождения. Желает всегда быть самой счастливой, красивой, прекрасной. Пусть сбываются все мечты. Кристина передает огромный привет Евгении Юрьевне из Лужков. Спасибо большое, дорогая, что ты есть в моей жизни. Здоровья, успехов во всем. Лариса из Дивногорска Красноярского края передает привет своей любимой сестренке Екатерине Макаровой, ее мужу Алексею, дочери Сашеньке. Я вас очень люблю, пишет Лариса. Сегодня такой великолепный теплый осенний день. Мы на даче.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что? Меня снизили!
6: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
7: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
11: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусная точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: соседи по СНТ «Березки» поздравляют с днем рождения потрясающего человека, восхитительную красивую женщину Марину Александровну Сырмикешеву. С днем рождения! Живи легко, интересно, счастливо, освещай каждый день своей прекрасной улыбкой, процветай, цвети, люби, будь бесконечно любимый. Алексей Косенков из Ростова-на-Дону поздравляет куму Юлию, жену Марию, с Всемирным днем моря. Пусть море будет для вас символом свободы, спокойствия и счастья. Пусть все задуманное легко сбывается. Ну, а Владимир Дремов из Москвы поздравляет всех сотрудников компании «Энергодон» с четвергом, особенно филиал в городе Невинномысске, работников склада. Всем хорошего настроения.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Лена передает привет любимому мужу Михаилу Кобусу. Желает ему удачной поездки. Евгений Чумахин передает привет своему коллеге Радику Алиеву. Желает здоровья и скорее вернуться домой из командировки. А Ирина из Армавира поздравляет с днем рождения Мэри. Желает ей крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия и всего самого наилучшего.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Дмитрий из Новомосковска поздравляет от всей семьи Евгения Юрьева с прошедшим днем рождения. Желает крепкого здоровья, сил, мирного неба. С днем рождения. Алексей передает привет всем работникам СМ, особенно напарнику Александру Ирзвану. А Мария передает привет из Наро-Фоминска своему мужу Алексею, сыну Женечке, Дашеньке, Арсюше, всем-всем-всем и, конечно, всему составу Ретро-ФМ. Спасибо, вы доставляете прекрасное настроение, пишет Мария. Ну, это приятно слышать.

0: что на мельницу вашего хорошего настроения несколько сообщений, друзья. Александр передает привет своему экипажу Максу, механику-водителю Лёше, нефтянику и фантазеру. Не грустите, это все скоро закончится. Василий Антошин из Смоленска передает огромный теплый привет своей любимой жене. Пусть день будет ярким, настроение отличным, а все песни сегодня звучат только про счастье и любовь. Ну, так оно и есть. Ну, а Анна из Ульяновска передает привет Наталье Мамулику и желает всем хорошего настроения.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженности.

0: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
1: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Майкл Джексон завершает сегодняшнюю филичету на Ретро-ФМ, друзья. Меня зовут Антон Веселов, в Москве 14.54. Ну и несколько сообщений в конце программы. Ксения передает привет своим самым любимым людям в жизни. Маме Галине, сестре Наташе из Тулы. Александр Морозов из Москвы передает привет и поздравления с днем рождения своей любимой жене Машеньке. Желает невероятно приятных выходных в компании вместе с ним. Елена Кузина из Курска передает хорошего дня и хорошего

состояние своим коллегам отделу технического контроля. Виктория передает привет своему любимому Алексею. Ну а Анна передает привет папе и тете Марине. Мы на даче последние теплые денечки. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будет Фильчита, снова будут ваши приветы и поздравления.

0: 0 в столице. На Retro FM впереди дуэт Ля Буш, песни из бриллиантовой руки и Эфер Дэвид. Прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России ужесточат проверку происхождения наличных у клиентов банков. Соответствующие рекомендации для кредитных организаций подготовят в Центробанке. Регулятор намерен ввести поправки в федеральный закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Меры затронут как физических, так и юридических лиц. В частности, появится контроль за внесением средств на счета. Российские туристы еще могут успеть получить шенгенскую визу для поездки на новогодние праздники в Грецию, Венгрию, Испанию и Францию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Например, быстрее всего документы рассматривают в Венгрии от 3 до 5 недель. Испания и Франция тоже пока оставляют достаточно времени на новогодние поездки. Батор добавили, в этом году число обращений россиян за шенгеном выросло на 15-25% по сравнению с прошлым сезоном. Про интернет-мошенников снимут кино. Это будет совместный российско-китайский проект. В центре сюжета окажется молодая пара, которая во время свадебного путешествия в Бангкоке становится жертвой похищения и попадает в скам-лагерь. Об этом стало известно на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Как отмечают авторы, тема актуальна для многих стран, поэтому над проектом будут работать большая команда кинематографистов со всего мира. Ну а Минкульт следит за тем, чтобы цены на билеты в театре были демократичными. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Ее слова приводят «Известия». Также глава министерства указала и на невозможность отмены русской культуры в мире, в том числе в недружественных странах. По ее словам, в разных государствах продолжают звучать имена российских композиторов. Проходят выставки, посвященные отечественной культуре. Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав национальной сборной на летние юношеские Олимпийские игры. Это 13 атлетов. Они поборются за медали в 8 видах спорта. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, команда выступит в полноценном качестве с флагом и гимном. Напомню, летние юношеские Олимпийские игры стартуют в конце октября в Сенегале. За медали будут бороться около 2700 атлетов. И о валюте. Доллар сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. Пока на этом все. А далее на Retro FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: чем ближе пятница, как известно, тем добрее утро. Однако добрее оно не только поэтому, но еще и потому, что есть первая смена на Ретро-ФМ. Друзья, завтра с 7 до 11 нас ждут игры с классными призами, новости, тем для обсуждения, шутки, конечно, любимая музыка. А еще завтра в гости к первой смене придет тележурналист и телеведущий, трехкратный лауреат премии ТЭФИ Вадим Токменев. Не проспите, не пропустите. Утро пятницы будет жарким.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Новый магазин «Homeberry» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
8: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
9: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
12: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 20.

0: мурашки по коже – это верный признак хорошей, очень-очень хорошей музыки. Но, собственно, у нас другое не бывает. Это Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ в 15.35, а уже совсем скоро у нас Сандра, группа «Шафты» и Владимир Высоцкий.
1: Программа «С Юрием Гурьяновым». На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева, 26 и Куйбышева, 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвал.

0: любовь к другим приходит и уходит, любовь к себе уселась и сидит. Не знаю, можно ли такую любовь назвать невинной, но именно о такой любви нам и спела Сандра на Ретро-ФМ в 15.49. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа здесь на Ретро-ФМ группа «Блонди» и песни из «Мэри Поппинс».
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: За спасибо.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: Москве 16.00 на Ретро-ФМ. Впереди Рики Повер, Леонид Агутин и Эдди Хантингтон.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Законопроект о государственных языках поддержали в первом чтении депутаты парламента Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Документ определяет порядок использования государственных языков в работе органов власти и местного самоуправления, а также в сферах образования, науки, культуры и других областях. Миняйло подчеркнул, что принятие закона создаст правовую основу для более последовательной работы по сохранению и развитию осетинского языка и расширению сферы его использования. День города во Владикавказе отметят в сокращенном формате. Как сообщает мэрия, в этом году праздничная программа пройдет с учетом требований безопасности. В субботу, 26 сентября, в 12 часов в Центральном парке имени Коста Хитогорова состоится концерт воспитанников детских школ искусств. Для юных горожан также подготовят мастер-классы. Кроме того, на набережной на улице Колка-Кисаева в 10 часов начнется турнир по длинным нардам, а в час дня – футбольный турнир. В воскресенье, 27 сентября, в 15 часов на водной станции выступит оркестр народных инструментов под управлением Олега Ходова. Вход на все мероприятия свободный. Завершается капитальный ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, внутренние работы уже полностью завершены. В здании обновили кровлю, заменили электрику, систему водоснабжения и отопления, отремонтировали групповые и спальные помещения, музыкальные и спортивные залы. Также привели в порядок лестничные пролеты, окна и двери, санитарные комнаты и пищеблок. Сейчас строители приступили к облицовке фасада. Сдать объект планируют до конца осени. Капремонт проводят в рамках нацпроекта «Семья». До 1 октября федеральные льготники Северной Осетии могут изменить форму получения набора социальных услуг на следующий год. По данным социального фонда, в республике проживает почти 75 тысяч таких льготников. Из них около 23 тысяч получают соцуслуги в натуральном виде. В набор входят лекарства по рецептам, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных поездах, а также к месту лечения и обратно. При желании изменить способ получения, заявление подается через портал госуслуг в клиентской службе отделения фонда или в МФЦ. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Дня.

0: Ну, заметьте, друзья, вам не нужно никуда не ехать, не бежать, не летать, и лететь тоже никуда не нужно. Для того, чтобы сделать шаг от печали до радости, вам нужно всего лишь прибавить громкости на ваших приемниках, и все. И радость от встречи с любимыми мелодиями гарантирована. Это Юрий Антонов, а уже совсем скоро у нас «Здравствуй, песни» и «Модерн Токинг» в Москве 16:19.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Добро пожаловать в «Алания Синема» с 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
9: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Хоумберри.
10: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
11: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
10: Сантехника Ёж.
12: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины, в «Автовкусная точка». Скоро открытие по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
13: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Но для тех, кому мало просто слушать любимые песни, у нас есть программа «Ю, друзья», в которой Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу, послезавтра, программа «Ю» будет посвящена Уитни Хьюстон. Не пропустите!
1: Реклама.
2: В пекарне «Раагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
1: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Иногда, когда некогда любимый человек уходит, у него так и хочется спросить, ну почему так медленно? Ну, впрочем, это только иногда. В большинстве случаев это настоящая трагедия, как в песне «No Mercy». «No Mercy» на Ретро FM в 16:49. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья. До завтра. В следующем часе встречайте здесь Олега Орлова. Ну, а до конца часа с нами дуэт «Мэймут» и песня из фильма «Москва слезам не верит».
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Я слива садовая, спелая лило, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM.
5: Реклама.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты «Раз».

0: Колесо.ру.
1: Дорогой, а что это ты напиваешь?
2: А это Пирелли в Колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Я Пирелли беру в Колесо.ру.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Ретро FM.
13: Всегда рядом.
12: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
14: 12+.

0: красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: 17.00 в Москве поступило предложение. Пора порадоваться вечеру под музыку Ретро FM. Михаил Боярский, Трио Джой, Дами, далее с нами. Сразу после новостей, которые нам расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки». Так он прокомментировал сообщение госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 США. Ранее в Кремле отмечали, что Россия примет участие в саммите на высоком уровне, а эксперты ведут работу над согласованием необходимых документов. Однако, поедет ли туда Владимир Путин, пока что неизвестно. Саммит G20 пройдет 14 и 15 декабря. Российские регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам, сроки возврата которых приходятся на 2027-2029 годы. Это позволит им направить на приоритетные задачи 300 миллиардов рублей, сообщает Минфин. Соответствующие нормы предусмотрены во внесенном в правительство бюджетном пакете на следующую трехлетку, который Кабмин рассмотрит вместе с проектом федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. В столице продолжается московский чекап. Программа позволяет узнать о рисках и предрисках для здоровья. По словам заммэра Анастасии Раковой, с момента запуска чекап прошли уже более 1,5 миллиона человек, а 700 тысяч завершили первый этап. Его можно пройти онлайн в приложении «Имяс.инфо», после чего система сформирует индивидуальный перечень анализов и обследований. Компания Google ведет обязательную регистрацию для разработчиков приложений. Без нее пользователи не смогут устанавливать их на Android. Глава Минцифры Макс Учадаев заявил, что введение подобного механизма может повлиять на возможность свободной установки российских приложений на устройствах системы Android. По его словам, в первую очередь это может коснуться разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. Министр отметил, что ведомство оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации. И один из опросов показал, что более трети россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах. Регулярно это делают только 10% офисных сотрудников, а иногда это делает 51%. Женщины делятся смешанным контентом активнее мужчин, а чем моложе работники, тем больше они постят мемы. Среди сотрудников до 35 лет любители мемов составляют 73%, а среди тех, кто старше 45 лет — 45%. С ростом дохода градус веселья снижается. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей часто делятся мемами всего 13%. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 40 копеек. Евро 96 рублей и 74 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Мне кажется, друзья, как-то слишком буднично мы вчера перешагнули экватор трудовой недели. Как-то буднично прожили день осеннего равноденствия, когда день был равен ночи по всей планете, после чего в северном полушарии начинает темнеть все раньше и раньше. Приходит настоящая осень. Вот и прогнозы синоптиков о том же нам сигнализируют. 17:18, время московское. Продолжим согреваться теплом любимых песен на смену группе Bad Boys Blue. В эфир Retro FM уже торопятся Наталья Ветлицкая с Сергеем Мазаевым и группа Opus. Меня зовут Олег Орлов. Всем прекрасно. Вечернего настроения под музыку Retro FM.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Хотите iPhone BU или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый магазин «Homeberry» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Осень закрыта.

70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: представьте такую ситуацию. Вы дома, вам скучно, вы никого не ждете в гости. И тут звонок в дверь, а там целая толпа веселых людей, ваших знакомых, да еще и цыгане с гитарами, пришли подбодрить вас. Классно же. Вот так ретро-ФМ спешит подбодрить вас, друзья, в выходные, чтобы вам не было скучно. Каждое воскресенье в 13.00 в наш эфир выходит шоу «Игра, дорогие гости». Ее ведущий Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, смешные, каверзные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то у вас есть шанс заработать приличную сумму. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. Ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите, включайте ретро-ФМ в 13.00. Скучно не будет. Напомню, что ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осень.

0: Шова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще две комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: хочешь по-настоящему узнать город, ходи пешком. К тому же не стоит забывать, что движение – жизнь. Кстати, главная улица Нью-Йорка, по которому прогуливается герой этой песни Стинга, Бродвей является одной из самых длинных улиц в мире. Протянулась на 33 километра. Для сравнения, протяженность Софийской улицы Санкт-Петербурга – 18 километров, а Варшавского шоссе в Москве – около 20. Но у Варшавки же есть хороший потенциал для роста в область. 17:47 в столице. Далее перспектива подняться высоко в небо нам обрисует группа Space и Валерий Леонтьев. На финиш этого музыкального часа здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, СФКР.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
1: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 15+.

0: Москве 6 вечера. Бит-квартет «Секреты», трио Рики Повери встретят нас в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Законопроект о государственных языках поддержали в первом чтении депутаты парламента Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Документ определяет порядок использования государственных языков в работе органов власти и местного самоуправления, а также в сферах образования, науки, культуры и других областях. Миняйло подчеркнул, что принятие закона создаст правовую основу для более последовательной работы по сохранению и развитию осетинского языка и расширению сферы его использования. День города во Владикавказе отметят в сокращенном формате. Как сообщает мэрия, в этом году праздничная программа пройдет с учетом требований безопасности. В субботу, 26 сентября, в 12 часов в Центральном парке имени Коста Хитогорова состоится концерт воспитанников детских школ искусств. Для юных горожан также подготовят мастер-классы. Кроме того, на набережной на улице Колка-Кисаева в 10 часов начнется турнир по длинным нардам, а в час дня – футбольный турнир. В воскресенье, 27 сентября, в 15 часов на водной станции выступит оркестр народных инструментов под управлением Олега Ходова. Вход на все мероприятия свободный. Завершается капитальный ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, внутренние работы уже полностью завершены. В здании обновили кровлю, заменили электрику, систему водоснабжения и отопления, отремонтировали групповые и спальные помещения, музыкальные и спортивные залы. Также привели в порядок лестничные пролеты, окна и двери, санитарные комнаты и пищеблок. Сейчас строители приступили к облицовке фасада. Сдать объект планируют до конца осени. Капремонт проводят в рамках нацпроекта «Семья». До 1 октября федеральные льготники Северной Осетии могут изменить форму получения набора социальных услуг на следующий год. По данным социального фонда, в республике проживает почти 75 тысяч таких льготников. Из них около 23 тысяч получают соцуслуги в натуральном виде. В набор входят лекарства по рецептам, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных поездах, а также к месту лечения и обратно. При желании изменить способ получения, заявление подается через портал госуслуг в клиентской службе отделения фонда или в МФЦ. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Группа «Земляне» – песня о представителях профессии, которая заслуживает искреннего уважения. О людях, чья страховка порой стоит больше, чем их гонорар. Интересно, а застрахованы, и если да, то насколько, голоса ваших любимых утренних ведущих – Саши Светловой и Риты Субботиной, которые помогают превращать начало вашего обычного будничного дня в настоящий праздник. Напомню, что каждый будний день с 7 до 11 в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ «Игры с призами». Новости, тема для обсуждения, шутки-прибаутки и, конечно же, ваша любимая музыка. А еще, друзья, завтра в гости к первой смене придет тележурналист и телеведущий, трехкратный лауреат премии ТЭФИ Вадим Токменев. Не проспите и не пропустите. Утро пятницы будет жарким.
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что? Меня снизили!
8: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
9: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
10: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября. Юра Борисов. В фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
11: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка «Озипибака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
2: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Adeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Не очень много среди нас тех, кто живет не по расписанию. Есть и те, кто способен часто совершать какие-то необдуманные поступки. Очень часто, конечно, делать этого не надо. Изредка, почему и нет? Например, сегодня, когда в мире отмечается День незапланированных безумств. Именно в этот день можно стать тем, кем не осмелишься быть в реальной жизни. Сделать то, что обычно нельзя считать нормальным поступком. Перевернуть все с ног на голову, да хотя бы прыгнуть с парашютом, ощутить свободное падение на тарзанке или полетать на дельтаплане. Но на всякий случай лучше об этом своих близких предупредить. 18:34 в столице, и Тайп предупреждает всех во всеуслышание о своем появлении в эфире Retro FM. Ну а далее в нашем музыкальном эфире Сергей Минаев и Бонни М буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, Вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Осень за окном,

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: как некоторые напитки надо испить до последней капли, так и некоторые музыкальные произведения надо слушать до последней ноты, чтобы ничего не упустить. Такую песню, как эта. Хулио Иглесиас и Долли Партон на Ретро FM. Классный дуэт, шикарная песня, не правда ли, друзья? Только что была в нашем эфире 18:49, время московское. До конца этого часа нам еще споют Сандра и Владимир Высоцкий. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера под любимую музыку.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам.

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: продолжение музыкального вечера на Ретро FM. Лучшие песни веселых ребят группы Pet Shop Boys. 19.00 в столице. С последними новостями нас познакомит Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. На меры поддержки рождаемости выделят 10 триллионов рублей. Бюджет России на 2027-2029 годы предусматривает значительные расходы на меры по повышению рождаемости. Так называемый детский бюджет на трехлетку составит 10 триллионов рублей, включая выплату единого детского пособия, а также средства на ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля. Также в бюджет заложены семейные выплаты в виде компенсации части уплаченного НДФЛ гражданам с двумя и более детьми. Кроме того, предусмотрено финансирование программ улучшения жилищных условий семей с детьми. На эти цели планируется направить около 2 триллионов рублей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается. Есть шероховатости и технические сложности, а клиентский путь нужно улучшать, что естественно для проектов такого масштаба. По ее словам, банки-участники очень оперативно вместе с регулятором отрабатывают эти ситуации. Ранее в ЦБ сообщали, что граждане за 3 недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей, а запустили цифровой рубль уже 36 российских банков. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка за поведение в школах станет ориентиром для учеников, а не сигналом для правоохранительных органов. Напомню, с 1 сентября этого года в 10 школах каждого региона началась апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 класс, а по итогам прошлогодней апробации наиболее приемлемой признана трехуровневая модель оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Выпуск легковых авто в России вырос на 69% в августе. За прошлый месяц выпущено 62 600 легковых автомобилей. За 8 месяцев производство выросло на 13,3% до 507 000 легковых автомобилей, следует из отчета Росстата. Производство грузовых автомобилей в августе также выросло почти на 33% до 12 300 единиц. А вот выпуск автобусов максимальной массы более 5 тонн за 8 месяцев составил 5 800 единиц. Это минус 4,5%. И американский актер Тейлор Лотнер, наиболее известный по роли оборотня Джейкоба Блэка в серии фильмов «Сумерки», и его супруга, которую также зовут Тейлор Лотнер, сообщили в соцсетях о пополнении в семье. В 22-м году актер женился на Тейлор Доум, она взяла его фамилию. В марте 26-го года стало известно о ее беременности, и уже 16 сентября у пары родилась дочь. Нетрудно догадаться, как эта голливудская пара ее назвала. Полный состав семьи теперь звучит так: Тейлор Лотнер, Тейлор Лотнер и Леннон Тейлор Лотнер. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 91 копейка. Евро 96 рублей и 89 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Хорошая, добрая, приятная песня. В некоторой степени какая-то даже праздничная получилась у Рики и Повери. А сегодня в календаре праздников довольно много интересных событий. Всемирный день моря, Международный день караванщика, День системного аналитика и даже праздник законченности дел, который посвящен завершению старых, отложенных в долгий ящик задач. Вдохновленным известной поговоркой «Сделал дело, гуляй смело». Надеюсь, вам сегодня удалось, друзья, почувствовать удовлетворение от результатов своего труда. Если пока нет, если осталось что-то недоделанное, поторопитесь. 19:20. Время московское. Любимая музыка Ретро-ФМ вам в помощь. Через несколько минут Мурат Насыров с Аленой Апиной и Black для вас, друзья. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Осень.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть Makita, даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Веселая песенка о молодоженах, которые наслаждаются жизнью и вообще не думают о трудностях, не парятся, как говорится. Танцуют, слушают музыку на полную громкость, тратят последние деньги на развлечения, а родители и взрослые смотрят на них с недоумением и надеются, что со временем пара все-таки поумнеет. Ну, мне кажется, это очень современно. Вот такую историю поведал нам только что Чак Берри на Ретро-ФМ. А сколько историй хороших и разных можно услышать в программе «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а иногда и уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что? Меня снизили!
6: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
7: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка Озипибака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, четверг – день загадочный. Сил работать уже почти не осталось, но совесть еще пытается заставить что-то сделать. Вот в пятницу даже она, иной раз, не помощница. Приходится дорабатывать неделю на автопилоте. Ну, как минимум, хорошими ритмами, которые будут сопровождать ваши дела, Ретро-ФМ вас обеспечивает в любой день недели. 19.49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю доброго, приятного музыкального вечера. Под занавес этого музыкального часа еще послушаем Бонни Тайлер и Маленького принца.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
0: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
3: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру.

0: Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: Москве 8 вечера. Как час начнешь, так его и проведешь. Станцуем Коломбаду буквально через пару минут на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Законопроект о государственных языках поддержали в первом чтении депутаты парламента Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Документ определяет порядок использования государственных языков в работе органов власти и местного самоуправления, а также в сферах образования, науки, культуры и других областях. Миняйло подчеркнул, что принятие закона создаст правовую основу для более последовательной работы по сохранению и развитию осетинского языка и расширению сферы его использования. День города во Владикавказе отметят в сокращенном формате. Как сообщает мэрия, в этом году праздничная программа пройдет с учетом требований безопасности. В субботу, 26 сентября, в 12 часов в Центральном парке имени Коста Хитогорова состоится концерт воспитанников детских школ искусств. Для юных горожан также подготовят мастер-классы. Кроме того, на набережной на улице Колка-Кисаева в 10 часов начнется турнир по длинным нардам, а в час дня – футбольный турнир. В воскресенье, 27 сентября, в 15 часов на водной станции выступит оркестр народных инструментов под управлением Олега Ходова. Вход на все мероприятия свободный. Завершается капитальный ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, внутренние работы уже полностью завершены. В здании обновили кровлю, заменили электрику, систему водоснабжения и отопления, отремонтировали групповые и спальные помещения, музыкальные и спортивные залы. Также привели в порядок лестничные пролеты, окна и двери, санитарные комнаты и пищеблок. Сейчас строители приступили к облицовке фасада. Сдать объект планируют до конца осени. Капремонт проводят в рамках нацпроекта «Семья». До 1 октября федеральные льготники Северной Осетии могут изменить форму получения набора социальных услуг на следующий год. По данным социального фонда, в республике проживает почти 75 тысяч таких льготников. Из них около 23 тысяч получают соцуслуги в натуральном виде. В набор входят лекарства по рецептам, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных поездах, а также к месту лечения и обратно. При желании изменить способ получения, заявление подается через портал госуслуг в клиентской службе отделения фонда или в МФЦ. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, а мы попрощались с бабьим летом. Кстати, как гласит народная примета, чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы. Надеюсь, природа не напустила туману в этом году, и народная примета сработает. И зима придет, ну, скажем так, не раньше, не позже, а просто вовремя. Как с завидным постоянством, к нам на Ретро-ФМ приходят в гости звезды кино, телевидения, спорта. Каждое воскресенье в 13.00 ведущий шоу игры «Дорогие гости» Максим Ковалевский встречает знаменитости и задает им неожиданные, смешные, каверзные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, наши слушатели. Если дорогой гость отвечает на вопрос неверно, он свои деньги теряет, а вы можете их заработать. В ближайшее воскресенье в шоу «Игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. А свои вопросы вы можете оставлять на нашем сайте retrofm.ru. Включайте Ретро-ФМ в это воскресенье в 13.00. Скучно не будет.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осень с

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Хотите iPhone БУ или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Как советуют умудренные жизненным опытом люди, никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться. Веселая песенка диджея Боба, уверен, улыбнула многих слушателей ретро-ФМ. Так что с хорошим настроением продолжаем погружаться в вечер четверга. Далее уже под лучшие хиты от студии группы Eruption в столице 35 минут 9-го.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Осень за

0: Шова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Прекрасно можно понять героя этой песни группы Rage. Лично я соглашусь с тем, что некоторые вещи, самые приятные, самые позитивные, должны в идеале длиться вечно. Жаль, что так не бывает. Без 12 минут 9 в Москве. Ну, то, что на вечерние танцы у нас каждый день отводится 3 часа, считаю, очень даже неплохо. Я бы даже сказал, здорово. С 21.00 до полуночи будем отдыхать на вечеринке Ретро-ФМ под лучшие дискотечные, под самые популярные дискотечные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Встречайте через несколько минут Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, желаю вам отличного танцевального настроения и прощаюсь до завтра. Пока!
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20%. По вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
13: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.
14: Retro FM.

0: волну мега популярности сейчас мы наблюдаем относительно творчества Майкла Джексона, но, вероятно, буду несколько неправ, поскольку за время существования эти треки своей актуальности, в общем-то, и не теряли. И, вероятно, в этом-то и заключается феномен короля поп-музыки и, собственно, самой музыки, которую он нам подарил. Всем пламенный привет с этого часа до полуночи в эфире «Вечеринка Ретро-ФМ». Наслаждаемся лучшими дискотечными хитами в уникальном миксе. Я Руслан Романов, идем далее.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагонсалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
4: Осень.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: «М2 Connect» – для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: этой счастьем и радостью и самыми позитивными эмоциями наполняет нас любимая танцевальная музыка нескольких десятилетий, которая умело собрана в неповторимом миксе. 21:35. Время московское. Всем желаю отличного настроения. Потанцуйте с нами.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командный випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Думается мне, друзья, что этот список был бы неполным без лучшей танцевальной музыки. Разумеется, поводы для праздника бывают разные, а вот идеальное музыкальное сопровождение, конечно же, только здесь, в нашем специальном супермиксе на вечеринке RetroFM. 21:49 в Москве. Ничего не пропустите. Всем прекрасного настроения, ярких зажигательных танцев, если таковые имеют место вечером в четверг.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Вот и наш диско-вечер набирает обороты. Арабески, как всегда, в точку. И смысловой, и ритмический, и эмоционально, само собой. Все, как и должно быть на вечеринке Ретро-ФМ. Диско-найт продолжится у нас до самой полуночи. Так что всем добро пожаловать. Меня зовут Руслан Романов. 22 часа и 20 минут в Москве.

удачного. Вот уже и четверг почти пройден, друзья. Итоговые часы и минуты. Накануне долгожданной пятницы мы проводим в ритме лучших дискотечных хитов. И вот так плавно, но при этом достаточно ритмично, энергично встретим вместе финал трудовой недели. Экватор уникального микса тем временем миновал. Но все самое яркое у нас, конечно же, прямо по курсу. 22:34 в Москве.

0: Ну, а мы еще способны друг друга удивлять. Пусть это волнительно немного, но надо жить, а не просто проживать. Вот такая есть литературная версия интерпретации некоторых строк этого восхитительного дуэта, которая передает и основную мысль сего повествования. Удивительно прекрасные Шеры Эрос Рамазотти на вечеринке Retro FM. Уникальный микс в эфире. Всем пламенный привет.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Это один из тех уникальных случаев, когда музыка, хоть и несколько неожиданно, но при этом абсолютно реально, объединяет сразу несколько поколений, сближая, казалось бы, изначально далеких друг от друга людей. Татьяна Буланова на вечеринке Ретро-ФМ 23:20 в Москве.

которая навсегда в наших сердцах лучшая танцевальная музыка нескольких десятилетий, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни. В списке этом и результаты творчества Андрея Державина, конечно же, который уж точно знает толк не только в музыке, но и в цветах, без которых многочисленные концерты, конечно же, просто невозможны. 23.34, столица, уникальный микс. В эфире, идем далее.

Однако, уже весьма близки мы к завершению на вечеринке RetroFM, а соответственно и к наступлению нового дня, да еще какого, пятница вот-вот окажется и в столичном регионе. 23:49 на часах. Всех, кто танцует и отлично проводит время в нашей компании, я рад приветствовать. Меня зовут Руслан Романов. Не прощаюсь и вам советую не переключаться.

afraid of no thing.

0: продолжает, или, правильнее сказать, развивает дуэт Modern Talking на Retro FM, презентуя нам с вами один из шедевров собственного музыкального производства. Всех бодрствующих рад приветствовать. Столица погружается в ночь, в то время как кто-то уже и доброе пятничное утро успел встретить. Я Руслан Романов, в Москве 0:20, дальше Silent Circle и Леонид Агутин на Retro FM.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Отц, о которых идет речь в этой прекрасной композиции. Бездонна, фонотека Ретро-ФМ, наполненная только лучшей музыкой нескольких десятилетий. 0:36 в Москве, впереди дуэт Мэйбут и доктор Албан на Ретро-ФМ.

тусоваться рекомендовано всем, вне зависимости от рода деятельности, текущего местонахождения и прочих-прочих обстоятельств. Ведь с улыбкой идти по жизни, оно, как известно, легче, веселее, приятнее, так или иначе. Ну, а лучшая музыка, она способствует появлению на лице той самой улыбки. Так что делайте громче, не переключайтесь. Скоро Джордж Харрисон и группа Абба на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

мелодией, вдохновляющей, проникновенной, ну а вместе с тем еще и позитивной и энергичной. Белинда Карлайл продолжает наш ночной музыкальный эфир. Всех, кто не спит, я рад приветствовать. Час 20, время московское. Здесь по-прежнему Руслан Романов и лучшая музыка нескольких десятилетий. Скоро «Ласковый май» и группа «No Doubt» через несколько минут.

великолепная Глория Гейнер и легендарный суперхит, который лишний раз дает повод напомнить о том, что и мы на Retro FM приветствовать вас готовы в любое время дня или ночи, все 7 дней в неделю, поскольку вещание наше круглосуточное, как и всегда, в общем-то, продолжается в настоящий момент. Я Руслан Романов, еще раз говорю вам здравствуйте. 01:35 на часах в Москве. Впереди дуэт Modern Talking и Александр Иванов с прекрасной композицией уже очень скоро.

тоска, и мы к ней непременно вернемся. Ну вот как минимум на ближайшей вечеринке Ретро-ФМ, к началу которой я обязательно вернусь. Впрочем, начать ближайшее утро тоже не помешает позитивно и энергично. В этом вам, как всегда, поможет лучшая музыка нескольких поколений. В данном случае Тимур Соколов. Встречайте его в 2:00. Я, Руслан Романов, желаю всем отличной и максимально легкой пятницы.

последней силы я до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая,

0: Feel Love называется работа. И не знаю, как вы, а я прям всем нутром чувствую ту самую любовь, которую несет в себе это потрясающее музыкальное творение. И ту любовь, которая заложила в этот фантастический трек шикарная Donna Summer. Далее Билли Джоэл, группа Браво здесь на Retro FM. Ну и я, Тимур Соколов, до 7 утра с вами. Всем привет.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Приветствую тех, кого в этот поздний час тянет танцевать. Возможно, многим нас не понять, но мы с большим удовольствием продолжим это делать в компании лучших из лучших. И среди таковых у нас на горизонте Кайли Минок и Джейсон Донован, группа «Секреты», команда «Шафт» уже через пару минут.

Ну, если вы допоздна засиделись в гостях, то вот вам тонкий намек от группы «Секрет», что пора уже домой. А хорошую музыку в дорогу я вам гарантирую. Фэнси и Адриана Челентано совсем скоро. Так что начинайте потихоньку собираться домой, друзья. Пора домой.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.